Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Алоха, декурортники! Пятница перед отпуском — это когда ты приходишь на работу, чтобы попрощаться с компьютером. Это когда мозг уже в Турции, а тело еще в Excel. Но мы пришли тусоваться с тобой, Динарод! Посидим на дорожку 3 часа в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну, ты прав, да, отпуска остается 3 часа.
0: Прикинь.
1: И мы вам, ребята, не говорим «до свидания». Мы говорим вам «пока». И предлагаем эту аббревиатуру расшифровать. Игра-разбирайка уже началась, как обычно. Найдем победителя в завершении нашего эфира. А пока максимально смешно попробую расшифровать «пока».
0: Пока.
1: П-О-К-А.
0: Да, не «поке», а «пока», да? Так, ну а так кто-то это понял, как «поке». Вот, пора опять кушать, а?
1: Я за. А пончики оказались кислые, ага.
0: О, кислые пончики. Вау, ладно, кисло-сладкие возьмем.
1: Ладно.
0: А кому кислые оставить именно?
1: Ну, кому?
0: Сосед, наверное, да?
1: Да.
0: Ну, кто-то съест по-любому.
1: Да?
0: Да. Так, а что еще есть? Пошел отдыхать, кофе остался. Ну, остался через букву «А», знаешь?
1: А, пора, отпуск. Катя и Акбалаоми Риукуланджа.
0: А, Ка! Блин, это же Катя. И еще Акбалаоми Риукуланджа.
1: Уже свое имя забыл. Ну, пора в отпуск.
0: Синдром,
1: свой.
0: Да?
1: Ну, пора уже.
0: Пора. Сколько осталось? 2 часа и 55 минут.
1: И за это время мы устроим колоссальное количество пробужек. Заявки принимаем там же, группа ВКонтакте под последним постом пиши. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое дело в наших мессенджерах.
0: Угу. Ну, последний день перед отпуском еще и выпадает на пятницу. Это же вообще кайфулья. Так что встречаем постоянный праздник как надо. Let's go! Наш гимн!
2: It's Friday, then it's Saturday, Sunday.
1: What? Можно вместе?
0: What? Крик отпуска!
1: Да.
2: It's Friday again, it's Saturday, Sunday.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы. Уже почти одной ногой в отпуске. Саймон Черный Перец.
1: Мы продолжаем сидеть на дорожку в вашей компании, ребята.
2: Этот феномен никак не пойму, но вот принимаю.
1: Примета такая. Говорят, необходимо.
2: То есть все берут и в коридоре садятся на чемоданах, правильно?
1: Ну что, давай, да, на дорожку. Не знаю, к чему это, но
2: типа
1: так повелось.
2: Типа к удаче, да?
1: Обалдеть. Заявки на пробушку получили, видим в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах в том числе.
2: А так нам пишет, смотри, кто, Наталья. Катя, Саймон, пусть ваш предстоящий отпуск будет офигенным, ярким, незабываемым. Мы здесь без вас поскучаем немного, но вы же как Карлсон, улетаете, но обещаете вернуться.
1: Да, а мы как мужчины в расцвете сил.
2: Так что, Наталья, зиба-зиба, действительно, да. Но, кстати, будут контенты в соцсетях, так что мы еще увидимся в скором времени.
1: Обязательно.
2: Да. Мы же не уходим в черную дыру. Let's go! Включи тусовку, Наталья.

0: Сергей пишет: привет, разбудильнички. Отличного, веселого, продуктивного вам дня и городу, который слушает. Ну, значит, всем городам.
1: Окей. Не отметился, да? То есть город не написал, да?
0: Mm-mm.
1: Ну что ж, погнали.

0: Ну что ж, работаем дальше. Что у нас еще есть в мессенджере и сообщении? Николай пишет: «Доброе утро, Катя и Сай. Хотел попросить вас разбудить моих коллег Алену и Аделию. У нас сегодня насыщенное утро. Генеральная уборка в ресторане». Ух ты! Уборка еды или вот...
1: Я думаю, физическая.
0: А, я думал, утилизация, что ли, вот хавчика. Но подгоните нам что-нибудь, если что. Они все никак не могут проснуться. Зиба-зиба вам и хорошего настроения на весь день.
1: Ребята, вау. Тряпки в руки, ну а с нас энергия на уборку.
0: Вот если уборки именно то, что через тряпки только, да?
1: А что еще?
0: А я все думаю о пылесосах. А как это?
1: Пухосос.
0: О пухососах.
1: Часто ли ты думаешь о пухососе?
0: Теперь только о пухососе думаю.
1: Артем замахнулся, конечно, пишет: «Позязя, разбудите всю Оренбургскую область».
0: Ну что ж, у нас зиба-зиба это...
1: Позязя. А... Зиба-зиба-зиба.
0: Ну, переводи-то на русский язык. Зиба-зиба это...
1: Спасибо.
0: Вот, а позаза это...
1: Пожалуйста.
0: Во!

0: Прикинь, это повторит точь-в-точь в караоке. Это не так уж и просто-то.
1: Но ты справишься.
0: А, думаешь, а я тут сложался под конец.
1: Нет? Ставим на паузу, не на большую, на короткую наше музыкальное караоке утреннее и предлагаем поиграть. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони.
0: Да-да-да-ри-да-ра-ра-ра. Катя, давай повтори.
1: 8-495-956-101-2.
0: О, закрепили. Ну что ж, запомни это шоу «Разбудилники». И несмотря на то, что у нас скоро отпуск, все равно выложимся на все 102%. Да? Да, Катя?
1: Ок, ок.
0: Ок, окей. Включи.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик, бум, бонжурчик, ди-пипл. А кто сегодня встал не с той ноги? Ну, встань с другой и включи нас. Антистресс-шоу «Разбудильники». Напротив меня антистрессолог Катя Бодрова.
4: Мой коллега, друлега, диджей Саймон.
3: Смех — это выживание, поэтому люди часто смеются над шутками начальника. В эфире «Смехотерапия».
4: Играть с нами будет Денис. Город Ямаул.
3: Ямал?
4: Янаул.
3: А, Янаул, вау.
4: Денис, ты с нами? Привет.
3: Красота.
5: Доброе утро, я с вами.
3: О, привет,
4: Денис.
3: Расскажи,
4: пожалуйста, поподробнее про свой город. Впервые слышу это название.
5: У меня город очень маленький, население 25 тысяч человек. Это Светлая Республика Башкортостан, город Янаул.
4: У вас, наверное, все друг друга знают, в гости постоянно ходите, да? Тусовка?
5: Да, это так.
3: Это словно как...
5: Город очень маленький, красивый.
3: Угу. Это словно как будто район в Москве, да? То есть, если я не ошибаюсь, то есть...
4: Какой?
5: Почти.
3: 25 тысяч человек, это как один район в Москве, прикинь, а там это целый город, понимаешь? Интересно, вау.
4: Очень круто.
3: Вау.
4: Денис, не знаю, какие проблемы... Вот в мегаполисе мы тебе можем описать проблему мегаполиса. Пробки, как минимум. Какие проблемы у тебя есть в Янауле?
3: В маленьком городе.
5: Проблема в том, что у меня нет выходных.
4: Это...
3: Ёшкина мама, это что, это начальник виноват или ты сам?
5: Ну, все отдыхают, я работаю.
4: Ну, все понятно, ты хочешь заработать все деньги мира, Денис, у тебя такой план?
5: Нет, они все в отпусках получаются, а я
4: работаю. Это же знакомая ситуация.
3: Слушай, вот я просто знаю, что в Японии, да, то есть в декрет уходят именно строго по очереди.
4: Угу.
3: То есть ты не можешь забеременеть вне очереди.
4: Но только и в отпуске.
3: Вот, а в отпуске, ну, как, а почему так все ушли, а ты один-то?
4: Все ушли, а я остался.
3: Вообще, надо было кого-то оставить, что ли, для компании, что ли.
4: Но это реальная проблема, над которой мы предлагаем тебе посмеяться. Mm. После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь ржать, как только можешь, над этой проблемой. А потом мы сверим твое состояние. Стало ли тебе чуть получше, хотя бы морально? Готов?
5: Готов.
3: Ну что ж, Денис, начинается смеянс смехотерапия. Здесь улыбаются даже те, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Или даже которые вообще даже не в отпуске. Так что, Денис, давай, ржи!
4: Продолжай, Денис. Он воздуха набирает.
3: Он же один в офисе, поэтому никто даже не подходит. Не говорит, что...
5: Это только первая передача. У меня еще есть и вторая, и третья.
4: То есть?
3: Ух ты.
4: Что первое?
3: Нет, большие планы у Дениса сегодня. Ты поняла, да?
5: Это только начало.
3: Да. Он собирается обзванивать всех сегодня.
4: Да, ну как тебе, получше или что с тобой происходит? Скажи нам.
5: Уже лучше.
4: Мы тебе хоть чуть-чуть помогли. Ну, давай мы не будем сыпать тебе соль на рану и говорить, что мы в отпуск через 2,5 часа уходим. А лучше скажем, что ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
3: Я уверен, что все в городе сегодня узнали, что он до нас дозвонился раз, но все знают друг друга, понимаешь? Ну что ж, Денис, пора передать приветики. У тебя есть ровно 8 секунд.
4: Всем, каждому жителю своего города.
5: Всем, я на улице с Республики Башкортостан. Огромный привет. Хочу передать своей маме, братишке, тете своей Гуле, братишке Вадиму. Всем-всем огромный привет всем, кто меня слышит.
3: О, а питомцы забыл, ладно.
4: Янаул, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава не Вячеклав?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону +7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: А что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. +31 10
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамаса и мамаса, мама макуса. Хеллоушки, Дина Род. Это мемотерапевтическое шоу «Разбудильники». Здесь мемологиня и ликвидатор кофе на фундуковом и фундучном. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это не одно и то же, если что. Фундучный – это у баристов, да? А фундуковый – это уже…
3: Это грамотно.
2: Это у Пушкина, да? Окей. Лови мемоняшние предсказания на сегодня в рубрике «Мемоскоп».
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты цитата Джейсона Стейтема.
2: Ух ты! Но смотри-ка, перед отпуском мозги уже на чиле и расслабоне, кажется, да? Поэтому срочно буду встряхивать твое серое вещество. Знаки буду говорить на французском.
3: Хорошо.
2: Да. На «c'est la vie», там, да? На «pourquoi» и «toi».
3: Oui, oui.
2: «Je m'appelle». «Sia, je m'appelle». «Mademoiselle». Так, погнали. «L'obélion».
3: Овны?
2: Да.
3: Делай как надо, а как не надо, не делай. Сегодня вы прославитесь железной логикой.
2: «L'otoro».
3: Тельцы. Когда я режу лук, плачу не я, а лук. День кулинарных побед. Смело готовьте домашние роллы.
2: «Лежемо».
3: Близнецы. Методом проб и ошибок я пробовал и ошибался. Звезды намекают, не бойтесь совершать ошибки.
2: Окей, le cancer.
3: Это?
2: Это cancer. Это раки.
3: Я скажу две фразы, открывающие любые двери. От себя и на себя. Совет дня – все проще, чем вам кажется. Не усложняйте.
2: От себя, на себя. Вот так новая песня родилась. Так, «Le Lion».
3: Львы. Неважно, кто ты, важно, кто тебя сфотографировал. Сегодня ваши посты и рилсики наберут рекордное количество лайков.
2: Oh yeah, «Le Vierge».
3: Девы?
2: Да.
3: Семь раз проверь, потом еще раз для спокойствия. Сегодня внутренний ревизор выйдет на смену.
2: «Le Balance».
3: Весы.
2: Yeah.
3: Я уважаю мнение каждого, кто со мной согласен. Компромисс? Не слышали.
2: Если вдруг только включил приемник, приемник не сломался. И разбудильники тоже. Это просто я сегодня говорю знаки на французском, чтобы запутать Кати. Но она пока справляется. Так, «Le Scorpion».
3: Скорпионы. Когда я падаю, звезды загадывают желание. Даже если что-то пойдет не по плану, делайте вид, что так и было задумано.
2: «Le Sagittaire».
3: Стрельцы.
2: Да.
3: Кто рано встает, тот потом весь день спать хочет. Успейте выспаться на выходных, а пока кофе вам в помощь.
2: «Le Capricorn».
3: Козерог. Видел закат? Я закатил. В важном вопросе вы сможете проявить силу воли.
2: «Le Poisson».
3: Водолей?
2: Нет. Я тебя запутал. Я перепрыгнул. То есть «Le Poisson» — это рыбы.
3: А водолеи?
2: Ну, потом будет. Сегодня.
3: Хорошо, рыбки. Последний смеется тот, кто хуже всех соображает. Звезды напоминают, смех продлевает жизнь. Так что хмурое лицо в сторону.
2: «Le Змееносцы».
3: Змееносцы?
2: Нет. Это я придумал. А так «Le Verseau».
3: Я окончательно запуталась.
2: Весы, весы.
3: Какие весы? Весы давно были.
2: А, предпоследний это кто? «Le Verseau».
3: Водолей.
2: Водолей, да.
3: А сегодня вы бурем глою небо кроет. I am sexy and I know it. Oh. Если давно хотели выучить иностранный язык, сегодня идеальный день, чтобы начать.
2: А «змееносец» я не выучил на французском, поэтому «змееносец» по-нашему.
3: Шаг влево, шаг вправо, два шага. Идеальный день для физической активности, даже если это шаг на месте.
2: Обалдеть, ты их весь год игнорировала, но перед отпуском про них не забыла. Ну, молодчина. Ну что ж, «змееносец», вот ваш день сегодня. А мы уже почти третьей ногой в отпуске. Это шоу «Разбудильники». Только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь. Пользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
11: Категория 16+.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.
13: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Достаем листочки, ручки, будем записывать и учить уличное выражение на английском языке. Это рубрика ABC-дишка. Слово преподу Саймону.
2: Oh, let's do it. В моем мессенджере DJ MC Simon английский сленг изучается без боли, без обезболи, без слез и домашних заданий. А здесь даже перед отпуском делаем домашку.
1: Ну давай.
2: Ты помнишь, что такой габлдигук?
1: Конечно. Габлдигук – это тарабарщина.
2: О, браво, браво.
1: Пятерка, пятерка.
2: Я с плюсом сегодня. Ну что же, теперь новый сленг называется staycation.
1: Staycation.
2: Да, staycation.
1: Что, стой?
2: Нет, stay, вот S-T-A-Y, stay.
1: Stay?
2: Попробуй вспомнить, что такое stay.
1: Стой.
2: Нет, стой – это stop. Это стой,
1: нет,
2: stop, да?
1: Нет, ты останься.
2: Останься, во, останься. Во, останься. Так, а cation. Ну, подсказка, это слово, как бы, это слово образовано из двух отдельных слов.
1: Не key, не ключ.
2: Cation?
1: Да.
2: Ладно, вот так, stay.
1: Останься.
2: И vacation.
1: И оставь свободное вакансия?
2: Сельское свободное плавание.
1: Vacation – это отпуск.
2: Молодец. То есть останься и vacation.
1: В отпуске?
2: Ну, если соединить staycation, получается…
1: Не знаю.
2: Ну почти угадала. Staycation – это отпуск или каникулы, или отдых дома, или недалеко от дома, без поездки в другой город или страну. Это то, что называется staycation. То есть ты не уезжаешь из родной страны, а у тебя staycation.
1: Садишься на диванчик, включаешь сериальчик.
2: Не, не только на диванчик идти, можешь и вообще-то и лесом идти, то есть погулять, но...
1: Придумать себе как... все поняла. Придумать какой-то себе досуг, особо далеко не уезжая.
2: Нет, тут главный факт то, что ты не уезжаешь из города. Uh-huh. То есть, хотя ты на каникулах, но это проводишь как бы дома. Uh-huh. Ты можешь и поехать на рынок, но это все равно ты не покинула именно город. Это значит, у тебя staycation.
1: Mm-hmm. Вот. Мне нравится этот термин.
2: Да, так что теперь ты знаешь. Но ты планируешь все-таки наверняка уже не staycation, да? Да, то есть ты не здесь дома, а ты уезжаешь в другой город.
1: Да.
2: А иногда даже бывает staycation, ты не покинул страну, это тоже staycation, то есть. Ну, это уже личная интерпретация, кому как больше нравится.
1: Это личное дело каждого.
2: Да, так что stay или вали, это тоже личное дело каждого.
0: Разбудил.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, thank you. Зиба-зибочка.
2: Рэп-прогноз.

0: кайфовать, утром кашку.
1: Кашку.
0: И музыку слушать.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака. Hello, D-команда. Последний рабочий день перед отпуском — это когда компьютер включается дольше, чем ты работаешь. А мы пришли заставить твой кортизол пробить дно. Давай посидим на дорожку еще 2 часа. Вендорфин повышающее шоу. Разбудильники.
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я Диджи Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. И та самая аббревиатура в игре «Разбирайка» звучит как «пока». П-О-К-А. Мы ждем самые смешные расшифровки этой аббревиатуры в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Ой, прикол ваш. Пельмин объявил кефир администратором.
2: Да. Что за организация такая?
1: Это какая-то сюр история вообще, да?
2: Абсолютно.
1: Смешно.
2: Пусть останется классная атмосфера. Пока.
1: О, лайк.
2: Пишет Роман.
1: Да.
2: Это, наверное, с намеком на то, что даже когда мы уйдем в отпуск, на радио DFM атмосфера останется огонь.
1: Как будто эстафетную палочку передаем, да, другим разбудильникам, да, то есть среди наших слушателей.
2: Пранканул, одел колготки Алешка.
1: Но мы одеваем-то не колготки, а трико.
2: Поэтому и пранк.
1: А, понял. Так, а как тебе такое? Попугай открыл караоке аэропорт.
2: Слушай,
1: это как?
2: Это что там, животные и продукты становятся бизнесменами в этих историях?
1: Да.
2: Именно в твоих расшифровках.
1: Причем читаешь смысл, если потом приземляешь, я не понял вообще, как... А, в аэропорту, ладно. Принимаем как есть.
2: Мне нравится про попугая. Поехали, останемся кутить в Анталии.
1: О, прикольно, кутить кутикулы, да?
2: Когда отпуск затянулся.
1: Да уж.
2: Пускай отдохнет Катя обалденно. Вот такое пожелание Олега мне, судя по всему.
1: Того же самого желаю, конечно, тебе. Да. А то пельмени одержали крупную арбузную победу. Вот.
2: Я больше не смогу есть продукты. Вы зачем их одушевляете?
1: Ну, нельзя, я так арбузы не ел, так что мне-то нормально. Вот тебе уже тяжело.
2: Хорошо. Мы принимаем, напомню, самые смешные расшифровки аббревиатуры «пока». А в завершении нашего эфира определим победителя и вручим ему фирменный мерч от Radio DFM. И все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, мы ждем заявки на пробушку. Для этого нужно оставить вот какую информацию. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
1: А по желанию номер подъезда пришли. Мы тебя вычислим и как-нибудь мерч тебе притащим. Ну что ж, встречаем постоянный праздник. Вообще пятница, но зима, что ты есть.
2: И наш пятничный гимн.
1: What? Ladies and gentlemen, дамы и господа.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и люди, у которых сегодня обе стороны нерабочие. Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец. Я даже не знаю, рабочая сторона у меня есть или нет, не проверял.
1: А у тебя никогда не было такого пунктика? У меня есть.
2: Не проверял.
1: Я вот слева фоткаюсь обычно, с левую сторону.
2: Это слева, и когда ты стоишь справа?
1: Ну, как бы с моей стороны лево. Мое левое.
2: Катя, я запутался. Гири, у тебя левое и правое, я вообще...
1: Ты пока распутываешься. А я напомню, где можно оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Мы уже видим.
2: Да, пишет Екатерина. Доброе утро. Уфа и наши ежедневные разбудилники. Кача и Сай. Оказалось, что мои приветы уже который день не доходят до супруга.
1: Не доходят до мужа?
2: Да.
1: В смысле, не доходит он не понимает смысл или не слышит?
2: Кто не в курсе, эта история длится уже, по-моему, третий день, да, или четвертый, я не помню. То есть, короче, то ли жена в отпуске, и муж пытается ее разбудить, или что-то в этом роде. Или привет, что ли, таким образом ей передавать. Но она же отдыхает. Ей не до радио, ни до чего. Ладно, все равно передадим, если что. Может, она этот раз поймает. Так что супруга зовут... Женя, вот сейчас ее разбудим.
1: Или нет, это чуть разная история. Другая, продолжение той истории, про которую ты говоришь, она будет у меня чуть позже.
2: А опять же я что-то перепутал.
1: Ты перепутал. Катя просто говорит, муж Женя не слышит привета, она ему несколько дней уже пытается передать в эфире. Просит повторить, чтобы точно
2: дошло.
1: Понял.
2: Ребят, у меня уже отпуск в головах, понимаешь? Поэтому я имею право вообще ничего запомнить. Ладно, окей, значит, мы будем супругу Жене.
1: Супруга.
2: А, супруга. Ёшкина мама. Окей, супруга. Будем.

0: Старико, работаю без труда.
1: Работаю.
0: С трудом, правда, да.
1: Вот теперь продолжение той самой истории, о которой ты говорил. Ага. Привет, уже родные, каждое утро ведущие. Жена из Судака еще так и не вернулась. Разбудите ее, пожалуйста, верните в обыденную жизнь. Уже умоляет муж Олег, дочь Александрина и сын Андрей. Слушаю вас каждое утро, вы лучшее, что может случиться по утрам.
0: Да, я просто уже понял, что это такой легкий троллинг. Полюбоза, конечно. Но он...
1: Мать, возвращайся домой.
0: Да, да, да, типа, но она же нас слушает, и они уверены. Все, она не отдыхает, да, она нас слушает. Ладно, поехали. Мат, давай, просыпайся. Yeah, yeah.

0: Так, дальше работаем. Этот раз у нас есть такое сообщение в мессенджере. Нам, смотри, какое пожелание прислал.
1: Пожелание даже?
0: Да, прислала Надежда. Так, как пишет? А, пусть будет отпуск наполнен отдыхом с ярким моментом, с яркими моментами, впечатлениями. И мы ждем вас, то есть в ресурсном состоянии. Господи, я уже... Короче, самое главное, что... Вот
1: мы будем в ресурсе, да. Вернемся. Пока, как видишь, вне
0: да,
1: ресурса.
0: Даже читать я уже переучился. Переучился, да.
1: Доброе утро, родственники. Ну, в смысле, родственники от других мам. Ага. Хорошего вам отпуска в Отрадном. Приезжайте в гости. И всей Самарской области огромный привет передает Андрей.
0: Окей, а такой трекан сейчас и забацу. Let's go. 1 and 2 and 3 to the 4.

0: И текай к нам в эфир. У нас игра впереди. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио DFM.
1: От всего сердца черного перца, конечно. Зиба-зиба, что вы с нами, Дина Род. А кто еще не запомнил номерок? Вот еще разок.
0: 8-495-956-101-2.
1: Оу, я. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Ну, я прошу прощения, что у нас мозги уже немножко уже в отпуске. Да, но ради тебя стараемся. Ну, поверь. И включи...

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятсек.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл! Всем привет еще! Это добудительное шоу «Разбудильники». В эфире добудительница, работающая на кофейном топливе, Катя Бодрова.
3: На пуэрном топливе, диджей Саймон.
2: Оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то вспоминает, что забыл, зачем зашел в комнату. А мы не забыли, что сейчас игра «Пятсек».
3: И играть с нами будет Камиль из Кисловодска. Камиль, привет!
2: Hello, Камиль!
4: Здравствуйте.
3: Ну, судя по тому, по твоей локации и месту жительства, ты человек здоровый, крепкое здоровье. Бывало в Кисловодске.
2: И загорели, да, наверное, да?
3: Да?
4: Ну, не особо.
3: Да? А чего так?
4: Не знаю.
3: Хорошо.
2: Ну, ладно.
3: Вот и поговорили. Следующий вопрос, Камиль. Что ты делаешь быстрее всего на этом свете? Очень быстро.
4: Наверное, отвлекаюсь от работы.
2: Что делаешь?
3: Отвлекается от работы. Ровно как ты прям, Сай.
2: А, ну, кстати, а кем работаешь, если это не секрет?
4: Что ты делаешь? Да, подработка на цеху, дедушка.
2: Понял. А вот у тебя там, по-моему, приемник работает. Мы слышим собственное эхо. Вот. Лучше выключить.
3: Да, лучше выключи, слушай нас в телефонную трубку.
4: Кем работаешь, если это не секрет?
3: Ладненько.
2: О, красавчик.
3: А, ну что, 5 сек, игра впереди, что мы делаем? Мы называем тебе разные категории, а ты к этим категориям очень быстро, буквально за 5 сек, по 3 подходящих слова или определения. Нужно хотя бы к 3 категориям из 5 найти подходящие слова. Готов?
4: Да, без проблем.
2: Окей, okay. Let's go! Итак, Камил, назови 3 предмета, которые могут сломаться не вовремя.
4: Телефон... Микроволновка, холодильник.
3: Микроволновка, холодильник, хорошо, но на свистке засчитано?
2: Ну да, он успел, да. Вот.
3: А, следующее, назови 3 мультяшных героя.
4: Спанч Боб, Лунтик, Крош.
3: Лунтик и Крош?
4: Да.
2: Ты слышала Лунтика, я слышал Пумбу, прикинь.
3: Ты помнишь, да, как мы обозвали Лунтика? Это маленький розовый мужик.
2: Да, вообще. Я узнал впервые, кстати, на днях. Обалдел.
3: Да, Сай, кстати, не видел до этого.
2: Самое смешное, мне сказали, что он розовый, а я смотрю, он какой-то пурпурный или фиолетовый, что ли, вот, не пойму. То есть...
3: Ну, это близкие цвета, чего ж ты придираешься.
2: Розовый мужик, блин.
3: Давай третья категория для нашего Камиля.
2: Так, Камил, назови 3 вещи, которые бесят в отпуске.
4: Наверное, солнце лютое или, наоборот, лютый холод и наследие.
3: И что еще?
4: Когда тебя бесит.
3: А, бесит, когда бесит.
2: Ну да.
3: О, это прям мой вайб.
2: Погоди, и солнце тоже бывает бесит, да?
3: Ну, бывает, если слишком жарко. И холод, но холод сильнее бесит.
2: Интересно.
3: Ну что, побесились и хватит.
2: А это все уже что-то?
3: 3 категории, справился с ними Камиль. А значит, мы поздравляем его и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Какой Камил шустрый, да, вообще? Ну что ж, Камил, у тебя 7,5 секунд. А не, ровно 5 секунд в этой игре у тебя на привет.
4: Привет своему дедушке. Седьмой день,
2: который
4: сидит сейчас в
2: машине
4: тоже.
2: 7 часов
4: отзыва.
2: Мой
3: для вас,
4: наверное,
3: месяц. Стали
4: что звонить.
2: Не все я слышал, но звучит круто.
3: Кисловодск. Включи тусовку.
2: Катя!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чаю?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Баб, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, /31-10.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Предотпускное настроение, оно такое. Мозг работает на процентов 20 от силы, поэтому остальные 80% мы предлагаем подключиться искусственному интеллекту, нашему ДИ. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
3: Это ты сказала оптимистично. У меня вообще на минус 20 сейчас работает процентов. Ну что ж, сегодня в «Нейрогрув» вспомним один из самых ярких трека, которые мы сгенерировали с помощью DE. То есть, если после слов «у лукоморья дуб зеленый» у тебя автоматически включился внутренний Пушкин, поздравляю, школьные годы прошли не зря. А мы сейчас решили еще это стихотворение наложить на музло, и чтобы именно увековечить, да, что вспомнить навсегда. Вот. Так что послушаем и обсудим,
2: если
3: что у нас.
2: Если дети не читают литературу на каникулах, ну хоть хотя бы послушают.
3: Да, музон, да. А то уже в последнее время времени уже нет ничего читать. Так, поехали, слушаем.
4: Там русский дух, там Русью пахнет.
3: Слова помнишь?

0: Yeah, yeah. Представляешь, стадион, наверное, да?
1: Да.
0: Слушай, тут всех что-то злодеи собрали в одном месте, да, получается?
1: А, ну, русалка, какая же она злодейка?
0: А, русалка не злодейка. А вот Баба Яга.
1: Баба Яга, да, та еще.
0: Как его это еще это на нас?
1: Еще бессмертный?
0: Да, тоже злодей, кажется, да? А кто еще из хороших здесь есть?
1: Русалочка.
0: А, она одна пока здесь, да?
1: Но дуб зеленый тоже неплохой.
0: Дуб зеленый, это супергерой такой?
1: Кот ученый.
0: А, знаешь, дуб зеленый, знаешь, кто это может быть? Это...
1: Я есть Грут.
0: Грут, да, дерево же. Или этот из «Властелин колец», дерево, которое тоже энты, их называют энты. Да, там дерево ходячее тоже, с головой, с ртом разговаривают.
1: Ну, потрясающая работа. 20% твоих усилий, 80% искусственного интеллекта. Вот, пожалуйста. Получили классный выпуск нейрогрува.
0: Хотя я вышел работать на минус 20%. Видишь, Катя мне еще 20% присобачила. Ну что ж, зиба-зиба тебе. А как тебе трекан в целом?
1: Потрясающе получилось. Особенно вот это хоровое пение. Действительно, если бы Александр Сергеевич жил в наши дни, он бы все стадионы Москвы собрал.
0: То есть можно в клуб такой давать, да?
1: И мы бы орали просто.
0: Можно
1: это.
0: В клуб такой давать, да?
1: В клуб?
0: Да.
1: Ну, вряд ли.
0: Ну, кстати, свисти...
1: А на стадион? Ну, наверное.
0: Да? Я представляю, это свисти после All That She Wants и, ну, такой темп, такой реггетон, такой легкий, да, дэнс-холл. Ну, ладно, посмотрим, попробуй, если люди убегут с танцпола, а потом тебе расскажу. Как пошло. Окей. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Ключи тусовку.

0: рубрики на Радио DFM.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В ленте!

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Ну и гаджет». И Саймон рассказывает нам, до чего техника дошла. Чего такого изобрели? Рассказывай.
3: О, появился антистресс-шайтан приблюда, который, кстати, можно дарить, особенно перед отпуском. Называется «Ручка-спиннер с фонариком».
2: Звучит как оскорбление. Да ты как ручка-спиннер с фонариком.
3: Причем в русском языке еще добавить, знаешь, какую фразу? С ручкой.
2: Именно. Да, ты что такой, правильно уяснил.
3: Спиннер с фонариком с ручкой. Слушай, это шайтан, ручка-спиннер с фонариком. Это на самом деле настоящие швейцарские ножи среди канцелярии.
2: Mm.
3: То есть она умеет и писать, светить, крутиться и разминать пальцы. То есть, пока ты пытаешься придумать, зачем тебе это вообще все надо.
2: Mm-hmm.
3: Вот. И получается три в одном, да? То есть, ручка, чтобы работать, фонарик, чтобы искать потерянную мотивацию перед отпуском, и спиннер, чтобы крутить его вместо мыслей. Вот так.
2: А спиннер-то там зачем реально?
3: Вот представь себе, что у тебя такая, вот ручка, да?
2: Mm-hmm.
3: В середине там есть круглая штуковина, которая можно держать, и сама ручка начинает вращаться вокруг оси, а фонарик в кончике рисует такой круг в воздухе. Поняла, да?
2: Это же просто необходимость. Необходимость.
3: Видишь, я рассказываю, у тебя глаза горят. Ты на меня смотришь, как дорогучую женскую сумку.
2: Я на тебя смотрю, как с мыслью, зачем этот гаджет вообще нужен.
3: А зачем спиннер нужен был? Ты помнишь?
2: Я его и не юзала никогда.
3: А я юзал с большим удовольствием. Ну, это антистресс. Пока держишь, ты уже не думаешь о том, что надо щиты оплачивать, понимаешь? Mm-hmm. Не хочешь думать о чем, что там еще.
2: А там что еще целый час работать. Осталось, да?
3: Да уж, и тоже чемодан, кстати, у Кати чемодан стоит в коридоре, кто-нибудь не в курсе.
2: Mm-hmm.
3: Она прямо вообще после эфира улетает. Так что это антистресс, он всем сейчас нужен, понимаешь?
2: Хорошо, давай, в первый день отпуска жду от тебя подарочек.
3: Да, вот, кстати,
2: после
3: вот...
2: После отпуска.
3: Да, отличный mm-hmm. подарок и подростку, и взрослому, который на работе уже давно мечтает прокрутить не ручку, а начальника.
2: В общем, покупаем что-то с ручкой.
3: Да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зибачка.
2: Рэп-прогноз.
1: Где-то дождик будет моросить, где-то шортики лучше носить. Знаете, девчонки, знаете, мальчишки, на радио DFM всегда жаришка. Вот это да, вот это фокус. Шоу «Разбудилники» уходит в отпуск. Обещай не скучать, тусить, кайфовать, утром кашку кушать и музыку слушать.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Tria Motors, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Tria.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
5: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Салютище, дилетная веранда. Пятница перед отпуском — это обычно, когда ты работаешь на чистом энтузиазме, который закончился еще вчера. Но мы наливать пришли вам все четыре гормона счастья. Давай посидим на дорожку еще часок. В шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я Диджи Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Коланджа.
2: Тот самый Саймон. Финальные заявки на пробушку мы, во-первых, принимаем, ребята.
1: Это перед отпуском,
2: перед,
1: да?
2: Перед отпуском, да. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайтесь. В наши мессенджеры пишите, как зовут, где живете, кого будем будить. А кроме того, мы сегодня уже совсем скоро, в ближайшем будущем, определим победителя игры «Разбирайка». Расшифровываем совместно, максимально смешно, аббревиатуру «Пока», «ПО».
1: Пока. Да, панда обменяла коалу ананасом.
2: Что?
1: Ребята, вы это что такое? Панда обменяла коалу ананасом. Это бартер называется,
2: знаешь? Махнемся, не глядя. Или вот такая игра. Прошел отпуск. Круто, офигенно. Это такое.
1: И нам надо повторить, да?
2: Да.
1: Помидор обидел кетчуп, апелляция. Что это такое происходит?
2: Апелляция?
1: Апелляцией.
2: Апелляция? Ну, помидор, зачем? Зачем ты обидел кетчуп?
1: Ну, я сначала кетчуп подумал, что можно побрить помидора, а все получилось наоборот.
2: Я хочу усмотреть этот кинчик. Катя пишет: просто отрежь корку арбуза. Но миллениалы вспомнят вот эту рекламу: просто добавь воды. И тут просто отрежь корку арбуза.
1: А я не помню, прикинь.
2: Ну, ты миллениал не из России.
1: Слушай, как тебе такой пингвин отжал купальник у акули?
2: Это какие-то брейн-рот животные,
1: да?
2: Там или что?
1: Акула в купальнике. Это как этот... как это брейн-рот, акула в кроссовках?
2: Не забыла, как его зовут. Пикирующий осел кучеряво атакует, пишет Константин.
1: Блин.
2: Племя очаровательных красоток Африки.
1: О, мне нравится.
2: Вот. Еще бы.
1: Что там еще есть?
2: Поехал олень кататься аккуратно. Ой, и еще мне какое-то...
1: Олень работает без отпуска, что ли?
2: Пуэр останется Кате. Алло. К тебе обращаются.
1: Кать, хватит кофе пить, да, переходи на пуэризацию. Так, есть ли такие еще, как называется эта акула? Я просто каким-то образом забыл. Так,
2: тра-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Да-да-да.
2: Отлично.
1: Это самое главное, что надо знать сегодня, Кать.
2: Пошли окрошку кушать аккуратно.
1: Окрошку ты съешь за двоих, вот как раз.
2: Я и на квасе, вот. На кефире.
1: Да, и холодец тоже одна съешь, да, без меня, правильно?
2: Нет, холодец — это мы с тобой вдвоем кому-нибудь Андрею оставим.
1: А у нас же аллергия, да, с тобой на холодец, да?
2: Он аж трясется при виде нас.
1: Хватит работать, давай я просто включу гимн пятницу, и мы с тобой попоем, а потом пойдем, я пуэр налью тебе, вот, хорошо?
2: Мне нравится план, давай.
1: Да, план тебе нравится?
2: Так работать.
1: А, сначала надо найти...
2: Давай попоем, потом попьем.
1: Да, сначала я песню найду, хорошо? Не нашел.
2: Сколько тебе нужно времени?
1: Не нашел.
2: Ну ладно.
1: А вот нашел. Пятница! Встречаем вместе! Это пятница! Дорогой, дорогая!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Давай, Сай, поворачивайся со своей рабочей стороной к микрофону. И уже доработай последний час эфира. Заявки на пробушку получили. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим имена, города и просьбы, кого будем будить.
2: Окей, я сейчас ищу рабочую сторону, а пока у меня ее нету. Так, Вячеслав пишет нам. Катюша, Саймон, приветики, рулетики. Разбудите мою любимую Марию с Горного Алтая. Твой медведь, Вячеслав, и Саймон, скажи, пожалуйста, перед отпуском «I'll be back», как «Терминатор». Окей. Сейчас смочить.
1: Но сначала...
2: Горло смочить надо.
1: Я скажу, мне нужна твоя одежда.
2: Да.
1: А теперь давай.
2: Да. Сначала мне нужна твоя одежда.
1: Да нет, это я должна была сказать. Ну, тебе реально уже на минус 20.
2: Ты сейчас серьезно? Именно так в фильме было? Точно?
1: А, «Терминатор» же это говорил.
2: Это же он же забирал.
1: Все, я вышла из чата.
2: Все, Катя, минус 20 тебе процентов внимания. Все. И сначала мне нужны твоя одежда. И «I'll be back».
1: Ну все, отлично, ты справился. Все, погнали дальше.
2: А сравни с оригиналом, что круче?
3: «I'll be back».
1: Ну ты, конечно.
2: Ну, у меня больше с русским акцентом, да?
1: Да.
2: «I'll be back».
1: Red card. Все, что с русским акцентом, оно красивее.
2: Да.
1: Автоматически.
2: R потверди. Ну что ж, Вячеслав, я выполнил уже задание. Теперь вот ты танцуй без стеснения везде, где сейчас находишься.
1: Без одежды.
2: Да. Давай, Вячеслав! Покажи класс!

0: Morning, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моих коллег-девочек из отдела учета бюджетных платежей. После плотного обеда боремся со сном всем коллективом. Дарья из Хабаровска.
1: Я слышал про бюджет, и сразу у меня мозги вышли из чата. Это что-то на больно умном, а я сейчас просто хочу отключить мозги.
0: И включить музыку, давай.
1: Да, и включить отпуск.

0: облачное хранение в истории. Ну что ж, кто нам этот раз пишет? А Ирина. Доброе утро, Радио ДФМ. Разбудите, пожалуйста, моего сына Дамирчика. Каждое утро едем в сад под вашу передачу. Он очень ждет вашего привета. Зиба-зиба. Ирина Краснодар.
1: Себастьян пишет дальше. Привет из Минска. Вы классные.
0: О, Себастьян. Помнишь «Русалка»? Там же лобстер или краб?
1: Вот я не помню, это лобстер был? Себастьян.
0: Он был лобстером, по-моему, да?
1: Или он смешной.
0: Он был крабом.
1: Крабом?
0: Да.
1: Нет, да? Не крабом, лобстером все-таки.
0: Хорошо, он был омаром.
1: Или лангустином. Или раком. Может, это была креветка?
0: Нет, это точно не креветка. Он чуть побольше был чувак. Вот, а вот сейчас Андрей нам поможет. Себастьян был лобстером или крабом?
1: Себастьян был слушателем из Минска, который прислал нам привет.
0: Ой,
1: вот
0: мы-то забыли, откуда история. История-то начиналась. Он был крабом. О, крабом. Катя, все.
1: Держи краба.
0: Нам, да, с тобой стыдно. Да только краба держать остается. Погнали. Самба. Или краб, или омар, или лангустин. Неважно. Дружба народов. Дружба

0: Хватись! Работаем!
1: Держи краба за желание принять участие в игре «Разбирайка». Напомню, мы скоро определим победителя. Но пока еще можно присоединиться к нашей игре. Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом. Расшифруй максимально смешно аббревиатуру «ПОКА». ПОКА. Если сделаешь это смешнее всех, победишь. То же самое делай в наших мессенджерах.
0: Пока! Да, действуй, как всегда, по традиции. Каждый присылает минимум по 10, наверняка, слов.
1: Аббревиатур.
0: Расшифровки, да. Так, и вернемся вот через пару-тройку песен и поиграем. Ну, на кону очень крутой мерчище. Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку. Настроение про...

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. ТОП-30.
2: ДФМ ТОП-30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО. ООО. Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Хе-хе-хей, это добудительное шоу
1: «Разбудильники».
2: В эфире уже одной ногой. А куда ты едешь-то?
1: В деревню.
2: А, одной ногой в деревне, а второй ногой еще в студии, да. Катя Бодрова.
1: Тот самый Саймон.
2: Ну что же, сейчас будем расшифровать, разбирать слова, как ломаем сахарные пакетики посередине или сбоку. Кто кому как. Так что это игра «Разбирайка». Финал.
1: Сначала мы устроим игру «Собирайка. Мозг в кучу», чтобы уже доработать в последний час эфира. А то уж совсем вышли из чата.
2: Я свои с пола собрал. Не знаю, откуда ты собираешь свои.
1: Я собираю свои. И подводим итоги игры «Разбирайка». Напомню, мы просили вас максимально смешно расшифровать аббревиатуру «ПОКА». П-О-К-А.
2: Да. Пока не поке. Ничего тут съедобного пока нет. Но, кстати, такие сообщения приходили очень прикольные вообще.
1: Напомни.
2: Да, как пингвин обнял крокодила аплодисментами.
1: Как мило.
2: Прикинь вообще.
1: Побег обсуждают капибары атлетичные.
2: О, прикольно. А тут еще был помидор, обидел кетчуп апелляцией.
1: Мне очень понравилась эта идея. Психиатрическая организация крокодилов Африки.
2: Ух ты. Пингвин отжал купальник акуле. То есть это, оказывается, дружба народов. Да, он же отжал и отдал акуле.
1: Ну,
2: да?
1: Назовем народов. Уважаемый народ пингвинов, нам знаменитый, известный.
2: Народ.
1: Почтовая организация карманных апельсинов.
2: О, погоди, в смысле, карманные апельсины?
1: Да.
2: А есть предположение, как это выглядит? Они квадратные, что ли?
1: Это просто карман, апельсин в кармане. Вот так вот он выглядит.
2: Не, ну чтобы не выпирался апельсин, значит, он либо квадратный, либо плоский, что ли. А ты видела квадратное то ли яблоко, или вот и арбуз тоже есть квадратный, ты видела?
1: И тебя мозг запудрил.
2: Это они выращивают в
1: специальной посудине?
2: Да, специальные вот емкости квадратные.
1: Квадратный арбуз.
2: Да, и реально арбуз выходит реально как кубик, прикинь. Ну что же, что еще есть из сообщений?
1: Так. Популярное общество крутых африканцев.
2: Ух ты.
1: Возглавляет его Саймон Агбалаоми Риукуланджа. Конечно.
2: Как выговариваешь эту фамилию, мне так и нравится. Так, пельмени одержали крупную арбузную победу. Что тебе больше нравится? Мне кажется, тут пингвин неплохо пахнет.
1: Пингвин неплохо пахнет.
2: Который отжал купальник акули.
1: Не забываем, что ты еще пингвина потрогать хочешь.
2: Мечтаю потрогать, вообще помять пингвинчик.
1: Так, да, я поняла, что ты определился с победителем, да. Что-то там про пингвинов. Это кто прислал?
2: Это у нас, сейчас проверю, это у нас в мессенджер, это... Алексей! Угу. Алексей, это хозяин пингвина.
1: Ну, я, наверное, дам все-таки подарок тому, кто сванговал, кто просто как будто бы увидел мое будущее на сегодня.
2: Что такое сванговат?
1: Ванговать — это значит предсказывать.
2: А, понял, окей.
1: Пошли окрошку кушать аккуратно. Это то, чем я займусь этим вечером буквально. Поэтому, Андрей Евстифеев, поздравляю тебя и отдаю фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Окрошку ты съешь одна, без меня.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
13: Или не копишь.
12: В смысле?
13: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
11: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nash.com.rf/sberbank. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Любопытный факт. Кого-то нашли в капусте, кого-то нашли в рубашке, а кто-то родился с диджейским пультом в руках. Это диджей Саймон. Прямо сейчас презентует рубрику «Микстура Саймона». Презентует, как правило, разные миксы, посвященные отдельным жанрам, отдельным артистам и даже событиям. А что сегодня?
3: Сегодня покажу все работы Зерба. Есть такой бразильский... Да, диджей Зерб. Но не все работы, правда, три из его хитов.
2: Муаки.
3: Да. Location.
2: Location.
3: И что там еще было-то у него? Но из трех самых крупных хитов Location.
2: Бразильский диджей Зерб. Прямо сейчас.
3: И Addicted. Да, Addicted. Так, Зербини Филиппе Масса, да?
2: Полное имя?
3: Да, его настоящее имя Матеус Зербини Масса. Вот. Ну что ж, попробуем, да? Сейчас загружу. Ну-ка, сегодня перед отпуском. Вот, все загружается чуть медленнее, чем мои мозги. Так, Зерб.
2: И ты вместе с диджейским пультом пытаешься загрузиться.
3: Да.
2: Судя по твоему выражению лица.
3: Да. О, погнали, да? Let's go, let's do it. DJ Simon.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDefis.M.ru». Реклама АО «ПТ» не оферта.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко. Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-658-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
14: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
15: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: А дальше тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Шоу «Разбудильники»
3: на радио ДФМ. И мало называться кинонутом на всю голову. Этот статус нужно регулярно подтверждать. Вот Саймон и подтвердил. В первый день выхода «Одиссеи» в кинотеатры. А он, конечно же, отправился туда, уже посмотрел и готов нам рассказать про этот фильм все.
4: Ну что ж, да, я кинонутый на всю голову. Абсолютно верно. Если ты так же любишь кино, как и я, не забудь затариваться у меня в мессенджере DJ MC Саймон. Ну что ж, я вчера сходил на фильм, который во всем мире всего 41 кинотеатр способны показать в полном подлинном формате 70 миллиметров. Да, «Одиссея». Прямо сейчас давайте вспомним вообще о чем речь, да?
3: Сюжет,
4: да, то есть история же, древняя. То есть это история о долгом и опасном возвращении героя Одиссея домой после Троянской войны, полном испытании, чудовищ и приключений. Уже почти 3000 лет этот древнегреческий эпос поражает людей. Сотни лет его передавали только устно, от поколения к поколению. Поэты запоминали и исполняли эпос в стихах. И как это обычно бывает с устными перерассказами, детали и отдельные эпизоды со временем менялись.
3: Конечно, это как играть в глухой телефон.
4: Да! Каждый как бы добавляли кусок себя в эту историю. А Гомер...
3: Буквально.
4: Да, а Гомер, как я уже понимаю, задолбался от того, что рассказчики постоянно меняли эту историю. Поэтому после появления греческого алфавита он решил собрать разные версии в единое произведение. И к чему я это все? Прелюдия, да? Предлюдия. Или предлюдия, или как это говорят?
3: Предлюдия мне нравится, погнали.
4: А, предлюдия, да? Прежде чем смотреть «Одиссею», вот что надо знать. Пункт первый. Фильм — это масштабная интерпретация режиссера Кристофера Нолана, потому что, как мы уже знаем, на протяжении 3000 лет каждый рассказчик немного менял историю. Да?
3: Mm-hmm.
4: Да. Поэтому первым человеком, которого увидишь в этом фильме, это Трэвис Скотт.
3: Это что?
4: Да.
3: Так, дальше.
4: И это не спойлер. Так, пункт второй. Все-таки есть смысл заранее немного освежить память и вспомнить, о чем вообще речь идет и о чем базар, потому что событие рассказывается хаотично.
3: Mm-hmm. Поэтому, если прям не книжку почитать, то хотя бы какие-то фактики загуглить.
4: Да, то есть там даже есть видосы на 10 минут, именно обзор, да, что это
3: миф
4: такое.
3: Миф о Древней Греции.
4: Да, именно «Одиссея», о чем речь, вот. И пункт третий. Бери с собой пол холодильника, потому что фильм идет 3 дня.
3: 3 ночи.
4: Да, 3 дня и 3 ночи, вот как «Одиссея», да, вот все 3 путешествия «Одиссея», вот это все. А если серьезно, это 3 часа идет фильм, он длинный, он долгий. Так что затаривайся хавчиком, и если что, не знаю, перерыв на облегчение. В каком моменте можно уходить? Блин, а прикинь, есть сайт, где можно в каждый фильм, ты вбиваешь, и тебе рассказывают именно в каком моменте можно идти.
3: Да серьезно?
4: Да,
3: я не знала об этом.
4: Облегчаться, чтобы ничего не терять сил на фильме.
3: Это интересно.
4: А вот «Одиссея», я даже не знаю, в каком моменте тебе можно идти облегчаться. Но в любом случае, бери поесть побольше и попить побольше.
3: Я даже не спрашивала об этом, а ты уже заботишься. Спасибо, конечно.
4: От души.
3: Фильм «Рейсинг» твой, оценка.
4: Кстати, я несколько версий смотрел, даже «Возвращение Одиссея», который выходил 2 года назад с Рэйф Файнсом. Масштабный, местами грустно, много знакомых лиц и звезд, и концовка мне очень понравилась.
3: «Одиссея». Идем в кино.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зибачка.
2: Рэп-прогноз.
1: Где-то дождик будет моросить, где-то шортики лучше носить. Знаете, девчонки, знаете, мальчишки, на радио DFM

0: музыку слушать.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
4: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
5: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Последний месяц лета начинается ярко. В «Папа-пап». В пятницу 31 июля. Зажигательная вечеринка с диджеем. Танцуем до утра под громкие хиты. Начало в 22.00. В субботу, 1 августа. На сцене кавер-группа «Дэнди» с любимыми песнями в живом исполнении. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы по факту 3 часа сидели на дорожку. Всем спасибо, мы свободны. На ближайшие 4 недели так уж точно. Пора прощаться. И, как говорят неврологи, отпуск полезен для вашего здоровья.
2: Ой, да, уж заливай отпуск в организм, да? Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа. Ди народ, желаю, чтобы твои желания исполнялись быстрее, чем заканчиваются выходные. И пусть единственное, что сегодня зависнет, это гамак. Ну что ж, до встречи в августе теперь, после отпуска. Будем скучать, конечно, да? Да?
1: Да.
2: Будем скучать.
1: Подмигиваю.
2: Во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Ну что ж, до встречи там. А теперь целую. Муа! Встречаем последнюю пятницу июля, как положено. Let's go, наш гимн.
3: It's Friday, then it's Saturday, Sunday.
2: What? Уже по-другому поются, да?
1: Отпускное настроение.
2: Да. 1, 2, 3.

Друзья, всем привет! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Ловите мою музыкальную шпаргалку на ближайший час, чтобы день сразу поехал по правильной звуковой дорожке. В меню у меня только проверенные хиты, новинки, Леонид Руденко, Эминем, Риана и многие другие. Последние, кстати, как и я, безумно любят яичницу с медом, а еще мультики по утрам, Чип и Дейл, Гриндайзер. Буду по утрам сам летом есть мультики, смотреть Риану, а, наверное, только все наоборот. Ну вот что может быть лучше, если только музыка на радио DFM, лучшее, что придумало человечество. Погнали!

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. Плюс 7-495-956-1-2. Если у вас есть машины, острова и бензин, то звонить мне не нужно. А вот если вы всю жизнь мечтали о подарках от чистого сердца и с душой от Радио DFM, то набирайте мне прямо сейчас. Будем играть и получать удовольствие. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Красноярск-на-Дону.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
4: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
3: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
5: Иди ко мне, девочка.
3: «Школа призраков» в кино с 30 июля. 18+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Лена из Москвы. Она едет на дачу в Струнино, хочет побороться за фирменный мерч от Радио ДФМ. Лен, привет! Как твое настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Я очень рад. Где у вас дача?
1: Дача Струнина, возле Александрова.
0: Струнина, где скрипачка. Да. Я в курсе, я знаю, где это. А что там самое интересное есть у тебя на даче?
1: Огород.
0: Огород?
1: Я занялась огородом, я миллениал, да.
0: А что там самое вкусное в огороде?
1: Самое вкусное?
0: Да.
1: Ну, сейчас огурчики пошли, горошек зеленый пошел.
0: Огурчики? Пошли. Куда-то они пошли, к нам в студию поиграть. Готовы поиграть?
1: Да.
0: Слушай водную. Давай представим, что к тебе на дачу в Струнино поселился замечательный сосед Арнольд Шварценеггер. Купил там рядом участок и строит себе там ракушку, колодец без горячей воды. И ты решил сделать шашлыки с мужем и пригласить его. Только мяса нет, у вас только хлеб и хрен. Назови мне за 30 секунд 6 вариантов твоего гостеприимства. 6 вариаций, как пригласить терминатора на шашлык без мяса. Ты готова? Нету мяса, только хлеб и хрен. Готова?
1: Так.
0: 6 вариантов приглашения Арнольда Шварценеггера. У тебя 30 секунд. Погнали.
1: Так.
0: Быстрее.
1: Арни. Так. На чай, пожалуйста. Нет.
0: На чай. Ладно, пускай на чай. Что еще? Давай еще.
1: Огурчиками упищу,
0: кабачка. Огурчиками, Арни, приходи за огурчиками, что еще?
1: Да, баньку затопим, пирожки поджарим.
0: Баньку с шашлыком, так. Давай еще два.
1: Хлеб с хреном.
0: Хлеб с хреном.
1: Да, и...
0: И последнее, давай.
1: И последнее... Крыжовником угощу.
0: Крыжовником. Арни безумно любит крыжовник. Лена, шашлык по колено. Я тебя поздравляю, дарю нашу тебе фирменную кружку. Арни доел твой хлебный шашлык и сказал I'll be back.
1: Привет передам?
0: Конечно, передавай.
1: Хочу передать привет, так как мы едем на дачу. Всем офисникам привет.
0: Офисникам? Огурчикам, офисникам и всем.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне и роднуленькие ростовчане, доброе утро. Вот. Вы знаете, так ревностно жители других регионов реагируют на наши обращения. Я не знаю, почему они вот так ревностно относятся к нашему, к нашим обращениям. Вот роднуленьки, родня, дорога, вот, братюня, братик, вот. Братан, это у нас жестко звучит, согласны? Да, братик, добрый день. И, знаете, у нас же важно, не разреши спросить, потому что ты с кого спрашиваешь? Нет, разреши, пожалуйста, уточнить, вот, и все. Вот, это наше обращение. Согласны, ребята? Доброе утро, всем привет, пятничка. Вот, чувства переполняют, 31.07, ребята, по самые помидоры, июль, финишируем в пятницу. В общем, DFM Ростов-на-Дону, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Я сейчас сразу напомню вам о наших средствах связи, да, или о нашей коммуникации всей. Итак, у нас есть единый номер для ваших сообщений, 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Пишите, присылайте в Макс ваши какие-то добрые истории пятничные. Какая у вас пятница? Вот просто интересно. Так, что еще? Паблик ВКонтакте не забывайте наш, да, DFM Ростов. И 320-104-6 это цифры уже вот те самые нужные, важные. Это цифры нашего эфирного номера или просто студии нашей. Дорогие друзья, что сегодня можно отпраздновать? Ребят, событий, конечно же, много. События разные. Вот давайте смотрите первое. Сегодня день необычных музыкальных инструментов. Вы когда-нибудь играли на мандолине? Да, нет. А на пиле, допустим, пила. Знаете, пили такая. Знаете, обычная пила. Вот, сегодня день как раз музыкальных инструментов. Сегодня день человека, который где-то нас ограничивает в сетях наших персональных. Ну, допустим, на работе есть у вас сетевое какое-то свое окружение, да, там компы, сервер и так далее, и выход в интернет. И эти люди, они отчасти, знаете, ограничивают, чтобы мы на работе были сконцентрированы на работе, а не на приколиках, на сайтиках, на всяких, да? Сегодня день системного администратора. Раньше системного администратора, знаете, как изображали так. То есть это человек в таком свитере водолазка под горло, серенького цвета, большая чашка, и обязательно в этой чашке либо растворимый кофеек, либо чаек. Он такой человек в очках, постоянно разговаривающий с сисадмином. Сейчас сисадмины уже другие. Такие модные на полумягком вот, ходу. Сегодня Всемирный день рейнджера. Сегодня, кстати, на Гавайях тоже праздник. У них сегодня день гавайского флага, ребят. Вот. По именинам Алексей, Анатоль, Антон, Афанасий, Георгий, Емельян, Ваня и Степа. Ребята, у вас именины, поздравляем. Так, ну что, друзья, можно так сказать, вот прям, знаете, очень гордо, торжественно. Это тоже из истории нашей страны. Вот если вы не знали, я сейчас вам поясню. Я вам уточню просто. Итак, дорогие друзья, территория РСФСР была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в этот день много лет назад. Вот, так, кстати, сейчас я так понимаю, что там будет праздник какой-то, наверное. Там же, знаете, не только спортсмены на этой спортивной площадке, но и фитоняшки, и девочки, которые, знаете, достойны большего такие все. Почему об этом, я сейчас расскажу. Итак, дорогие друзья, в Москве в этот день открылся центральный стадион имени Владимира Ленина. Раньше он назывался, а теперь он ныне называется Лужники. А Лужники после реконструкции это не только притянули спортсменов, но и всяких вот таких лечов. Блогер, я блогер. Я модель, я блогер. Вот они там тоже, везде все. В общем, сегодня день рождения Лужников, так скажем, назовем так. Да. Друзья, знаете как? Ну, конечно же, может быть, кто-то из ваших близких, родных, может, бабушки, может быть, родители встревали в эту пирамиду. Это, знаете, это уже история нашей страны тоже, чтобы помнили. Была такая, кстати, программа на телевидении. Значит, дорогие друзья, состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой пирамиды акционерного общества МММ. Помните? Пойду куплю жене сапоги, Леня, гаупку. Гаупку. Именно так, по-южному, гаупку. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Мы начинаем это Party Time, это DFM, это твой любимый город и твоя любимая станция. Поехали!

0: Ребят, ну разные есть сообщения. Вот человек написал, кто? Игорь, да? Игорь написал. Причем он подписался Игорек. Не просто Игорь. У него в аккаунте написано Игорь, а так подписался Игорек. Значит, Игорек пишет вот что. Вчера вечером дозвонился к Юле Паго. Ответил на два вопроса. Из трех выиграл кружку. Рассказал, что из Ростова. Передал привет DFM, Ростову-на-Дону. Она заезжала и передала тоже тебе привет. Спасибо Юльке за привет. Давно не могу дозвониться в наш эфир в Ростовске, а в Москву с первого раза. Слушай, ну, Игорек, ты взрослый человек, я понимаю, да? Ну, то есть тебе 18 лет есть уже, и ты ростовчанин, ты понимаешь все. Ну, ты же можешь на этот вопрос ответить. Это не про полнолуние, не про ретроградного Меркурия, который зашел в гости к раку или куда-то там. Не-не-не-не-не. Просто пойми, ну, есть, да, есть вот приоритеты, и поэтому в Ростов сложнее дозвониться, Игорек. Сюда звонят все, Игорек. Игорек! Как говорят в Ростове. Доброе утро, DFM. Пожелаю всем хорошей пятницы, добра и удачи во всех делах. В общем, ребята, сейчас Михаил написал на радио, чтобы мы вам всем пожелали хорошей пятницы. Это мы делаем всегда и в начале эфира, и в завершении. И еще добра и удачи во всех делах от Игорька. О, не, от Миши. От Игорька тоже. Здорово, пацаны. Так, привет, DFM. Большой привет огромный всем. Настроение хорошее. Даже никакие новости не могут мне мое отпускное настроение подпортить. Настя написала. Настюш, а почему подпортить именно отпускное настроение? Наоборот, может быть, чего-то такого добавить, понимаешь, в твое настроение. Почему подпортить именно, да? Так, сегодня коллега принесла домашний торт без всякого повода на работу. Вроде бы как бы пятница, и непонятно к чему это все. Ну, если принесла тортик, значит, какой-то повод все-таки у нее есть. Может быть, она этот повод с вами, с коллегами не хотела, знаете, как разделить и просто обозначить просто тортик. А может быть, ей, знаешь, у девочек есть вот такая, ну, мне кажется, это мания. Когда девочка говорит, у меня столько поклонников. Вот чего вы взяли, что они поклонники, девочки? Ну, у нас просто это все прагматичнее звучит. Мы, ну, просто нельзя сейчас об этом прям так открыто. Какие поклонники, займы и киси-коти. Да, пацаны? Вот. Может быть, это какой-то ее поклонник принес, и она решила, что она сама в одно лицо, как бы, тортик еще выйти на пляж можно до октября, да? Вот, как бы. Поэтому она поделилась с коллегами. А может быть, какой-то праздник есть. А вы у нее уточните, вы поинтересуйтесь. Скажите, можно уточнить, поинтересоваться, тортик по какому поводу? И все, и поехали. Доброе утро. Играла с вами в игру. Выиграла сертификат на поездки на квадриках. Юленька, самое главное, ты не волнуйся. Если ты выиграла, то, конечно же, у тебя будет сертификат, и ты отправишься на покатушки. Мы тебе даже фанфарки сейчас включим. Хорошо? Юлия Викторовна. Привет, DFM! Всем большой привет, огромного счастья и удачи. Желаю, чтобы у кого-то все-таки получилось поехать на море. Сегодня у нас дома настоящий праздник. Ребенку сняли гипс. Он уже строит планы на футбол, велосипед, самокат одновременно и еще и на роликовые коньки. А мы пока предлагаем начать просто с обычной прогулки. Слушайте, ну, правильно, ну, конечно же, мечтает. Но если он был в гипсе, ему же кайф-то отжечь, то все понятно. Ребята, сейчас еще несколько нереальных треков. Это пятничный звук DFM. Это отдельная история. Готовы?
1: Погнали!

Ребят, ну, в общем, я, знаете как, проанализировал уже ваши сообщения, которые приходят, да? Насчет, ну, пятницы, выходных, кто-то на морюшко не успел еще. Я предлагаю, знаете как, давайте такую тему сделаем. Она будет, во-первых, очень общая в том смысле, что и коллеги по работе на это отреагируют ваши, и вы, и родители, и дети. В общем, смотрите, кто у вас в семье главный режиссер выходных? Вот я предлагаю такую тему. Знаете, что-то я вспомнил песню «Градусы режиссер», и как-то вот что-то думаю, давайте о режиссерах, да. Но в хорошем смысле слова. Итак, кто у вас в семье самый главный режиссер выходных? Вот кто это все планирует? Знаете, вот, ну, куча же видосиков есть, да, там, когда мы на море приехали для того, чтобы спать, и в 7 утра мама будет всех, значит, поднимаемся на экскурсии на море! Вот. Кто главный режиссер ваших семейных выходных, похождений, прогулок и так далее? Вот об этом будем говорить. Просто в пятницу, как правило, ну, знаете как, люди, которые очень ответственно подходят ко всему, к процессам бизнеса на работе, там, к, я не знаю, там, диспансеризации и так далее, да, вот, знаете, заранее планируют. Но бывает, вот даже, мне кажется, большинство, наверное, 51%, все принимают решение, да, в пятницу подумаем, что мы будем делать. Вот, и сегодня вот как раз по этой теме мы пройдемся. Ну, сразу, кстати, вот ответ. У нас главный режиссер выходных, 5-летняя дочь, она уже объявила, что в субботу мы поедем на Ростовское море, а в воскресенье мы пойдем в зоопарк. Вот так, понятно? Все, ребенок уже обозначил. У нас всем руководит моя жена. Я еще вчера думал спокойно полежать дома, а оказывается, мы едем в Таганрог в субботу, гуляем у моря, а вечером ужинаем у родителей в Азове. Во! Отлично. Отличный план. Так. Здравствуйте. Хочу большой привет передать своим девчонкам в офис. Итак, в офисе они работают, и вот они, девчонки, значит. Это написала Вероника, а там есть еще Юлечка, Аленка, Катюша. Девчуля, осталось немного и выходные. Прекрасные пятницы. Пиу-пиу-пиу. Тут только для ванильки, вот для этой всей не хватило, Вероника, вот этой ванильки всей такой, да, прекрасный пятниц. Еще не хватило, знаешь, вот розовых сердечек в завершении твоего сообщения. Вот если бы были розовые сердечки еще, все, это точно уже вот прям та самая ванилька, помните? Так, главный организатор у нас бабушка. Мы только предложили съездить на Дона, она уже приготовила котлеты, пирожки и сказала, что компот нужно взять в кладовке. Так, у нас выходными управляет сын. Ему 8 лет, и его маршрут всегда состоит из трех обязательных пунктов. Вода, батуты и место, где продается сладкая вата, а можно еще мороженое, если мама будет не против. Мы собирались поехать к Азовскому морю, но папа посмотрел прогноз погоды, дорогу и сказал, теперь мы, наверное, будем где-нибудь отдыхать здесь, на Дону. Так, в субботу мы планируем семейную прогулку по Ростову. Дети хотят аттракционы, жена красивое кафе. А я хочу место, где можно спокойно припарковаться и просто посидеть. Слушай, ну сейчас, ребят, сейчас припарковаться, ну, попроще, мне кажется, да? Потому что видно, что очень многие на море, и не такой прям особенный трафик, конечно же, по городу. Поэтому тут и припарковаться можно, это несложно. Так, привет, ДФМ, всем большой привет. Сегодня настроение прям хочется выйти и вспомнить студенческую молодость, когда беззаботно можно было ходить до утра, до открытия дверей в общаге к 7 утра. О, слушай, да. Встречался с девушкой, со студенткой, да, она была, значит, из общаги, и она говорит, если мы сейчас, там, по-моему, к 22:00, если мы сейчас не попадем, то только до утра надо будет гулять. Я говорю, да, мне это тут, в принципе, мне это и нужно было. Вот, да. Так, привет, ДФМ, всем привет большой, настроение классное. Хочу пожелать всем комфортных выходных, и пусть ваши близкие не болеют, а то у меня мой младший брат приболел. Слушай, ну вот видишь, как молодец, Инна. О младшем брате, видишь. Так, привет, планы такие, Максим пишет. Завтра на кладбище к бабушке, потом на участок проверить стройку дома, воскресенье отмечать, ну, уже понятно, воскресенье многие будут, ребята, отмечать день ВДВ. Привет, ДФМ, всем привет большой, настроение танцевальное, хочется чего-нибудь яркого. Конечно, сейчас еще один очень яркий трек. Готовы, Жаня, погнали. Погнали.

0: Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
3: Реклама.
4: А что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Поизучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, ну, спасибо большое. Да, здесь, я так понимаю, знаете, есть очень много, ну, давайте так скажу, людей, которые не принимают решения по своим выходным семейным, а принимают решения и вторые половинки. Но здесь есть довольно-таки серьезные сообщения. Главный в нашей семье дедушка. Он сказал, что лучше отдых проходит не в аквапарке, а возле удочки на водоеме. Теперь с внуками ездит на рыбалку. Ну, классно, что. Мы хотели устроить экономные выходные, но дочь увидела рекламу аквапарка и сразу понеслось. А сын сказал, что он хочет на картинг. И вот как теперь быть? Слушайте, ну, значит, кто-то едет на картинг, кто-то отправляется в аквапарк. Дима, привет. В нашей семье маршрутом управляет, наверное, нестандартный человек. Это наш сосед. Он нам всегда подкидывает идеи, куда бы нам отправиться. Слушай, ну в Ростове это неоднозначно. Сосед подкидывает идеи, куда бы нам отправиться. Это... Да. Собираемся в большой компании в Таганрог. Взрослые хотят гулять, смотреть на море. Дети планируют проверить каждую точку с мороженым. Так, дальше. У нас режиссирует жена. Я не сомневаюсь, что она выберет очередной потрясающий маршрут. Она у меня умничка. Скажи, ты писал это по доброй воле, без давления? Ну, молодцы, конечно, молодцы. Так, планируем поехать на берег Дона с палаткой. Дети думают, что это настоящее приключение. Жена составила список вещей, которые нужно взять. Я думаю, что все это наша машина не вытянет. Так, привет. Мы собираемся на дачу к родителям. Дети мечтают о бассейне. Дедушка о помощи в огороде. А мы с мужем пока не говорим им, что это одно и то же. И вообще мы планируем вечером от родителей уехать, а деток там оставить. Вот, оно в чем дело. Едем в воскресенье к Азовскому морю. Младший сказал, что будет учиться нырять. Ну, посмотрим. Главный режиссер у нас это наша мама. Она всегда знает, куда пойти, как правильно пойти и где самое выгодное предложение. Как это интересно звучит. Самое выгодное предложение. Так, поехали. Ребята, у меня есть новый трек. Ну, как он новый? Ну, Джонни Федук. Трек называется «Лето». Все-таки лето же у нас. Поехали.

0: Так, ребята, поехали дальше. Тут истории, вы знаете, ну, прям нереальные истории. Не все можно рассказывать, кто что придумывает и как проводят выходные молодожены. Ну, в общем, есть истории, да. А мне тесть еще в понедельник сказал, пишет Денис. На выходные ничего не планируй. Будем жарить мясо на даче, отдохнем заодно и зальем бетон на пристройку. Вот это, видишь, это называется, ребят. Если в ваших предприятиях, вы работаете в коммерческих компаниях, и вы слышали слово «оптимизация», но это не совсем то слово, которое... А вот это оптимизация. То есть смотри, будут напитки, будет мясо, отдохнем и заодно зальем бетон на пристой. Вот это оптимизация. А не то, что когда, знаете, там, минус 3 сотрудника, и, значит, должностные инструкции этих сотрудников на тебя одного, и тебе чуть-чуть там процентов 10 добавили ЗП. Вот ты, давай, работай! Нет, вот оптимизация. Так, вот кто главный присылает скрин, значит, что будем делать, все понятно. Ну, тут как бы вот такой скрин, сейчас давайте попытаюсь, значит, озвучить, значит, скрин. Имена скрыты, давайте сделаем так. Значит, Мусь, давай подумаем, что мы будем делать завтра. Вопрос, ну это женское такое сообщение, да? Так проводить в субботний выходной или... так проводить в субботний выходной. Или мясо купить? Вопрос. То есть это еще один. Смотри. Раз вопрос. Два вопрос. Дальше. Шашлычок также пожарить с этим уксусом вообще удивительно получится или я не знаю? Это вот сообщение. Да, я читаю дословно. Короче, давай что-то подумаем, что покупать на завтра. Сейчас я еще не знаю. 1:02 и домой. Вот такая история. Но там идет ответ. Герметик для крыши покупай, можно лещика с рынка, шашлык не кайф. А потом уже дальше пошли голосовые сообщения. Вот это интересный диалог, это очень интересный диалог, да. Сейчас многие прочувствовали этот диалог, да, когда вам пишет ваша и говорит: «Зая, давай я на вреду, выходные!» И поехали, фантазии девичь. Так, дальше. Вот еще. У нас мама отвечает за культурную программу. Папа за питание. Поэтому сначала идем в музей, а потом жарим столько мяса, сколько мы даже и не планировали съесть. Вот, пожалуйста. Планировали спокойный семейный пикник. Но дети пригласили друзей. Ну, а, соответственно, мы тоже пригласили друзей. И получилось у нас 18 человек, целая свадьба. Так. Едем на выходные в станицу к родственникам. Дети ждут животных и свободу. И дочка сказала, что хочет научиться доить корову. Родственники сказали, с этим помогут. Слушайте, ну это здорово. Знаете, вот я вот честно, человек, выросший на там, пересечении Большой Садовой и Ворошиловского, да, вот с детства. Для нас даже вот любая живность, вот мы выезжали к друзьям там, ну какие-то петухи там, да, не, ну петухи настоящие имеется в виду, да. Вот, петухи какие-то там кукарекали, и ты смотришь, думаешь, вот. Это здорово, конечно. Сейчас, тем более, дети все растут в технологиях. Гаджеты, ну, понятно, все это, нейросети и так далее. А тут просто подоить корову. Давайте о погоде сейчас поговорим. Погода.
1: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полдень. Радио DFM.

0: Рубрика «Курам насмех». В Шотландии кошка 2 года притворялась бездомной, чтобы ее кормили 3 разные семьи. А когда обман раскрылся, она весила 50 кило. Шучу, 10 килограмм. Все 3 семьи на одной улице думали, что подобрали голодную кошку. Каждая ее кормила, водила к ветеринару и, конечно, считала своей. Правда вскрылась, когда кошка попалась на глаза сразу 2 хозяйкам одновременно. А потом суп с котом. А вернее суд. Кошачий суд, где кота обвинили в мошенничестве, построении финансовой пирамиды из 3 мисок. И догадайтесь, кто был обвинителем. Ну, конечно, Собакен. Но на радио DFM тоже есть своя пирамида музыкальная. Там все кристально чисто и с душой. В ближайшем часе розыгрыш подарков. Никуда не уходите.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. 3 место. Number 3.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber, Rex и Faithless.
1: Второе место. Number 2.
2: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabel Malkman и Кэтрин Райан.
1: Первое место. Number 1.
2: Ну а лидером прошлой недели снова стали Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.
4: DFM.

0: А теперь давайте поиграем. Все очень просто и легко. Берем телефон, звоним и получаем подарки. Плюс 7-495-956-1-2. Подарки сами себя не подарят. Помогите им, друзья. Номер нашей студии очень простой. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду вас, я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационный решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Triam Motors. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Последний месяц лета начинается ярко. В «Папа-пап». В пятницу 31 июля зажигательная вечеринка с диджеем. Танцуем до утра под громкие хиты. Начало в 22:00. В субботу 1 августа на сцене кавер-группа «Дэнди» с любимыми песнями в живом исполнении. Сбор гостей в 22:00. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столиков плюс 7-988-990-10-11. 18+.
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
12: Up the next.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Привет-привет, прекрасно.
1: Расскажи нам.
0: Прекрасная погода.
1: Согласен с тобой, я тоже ее не вижу, потому что у меня здесь тут темно. Расскажи нам, Надя, в эту прекрасную погоду, что тебя привлекает больше всего в мужчинах во внешности? Три вещи назови нам.
0: Улыбка, глаза так. И ухоженность.
1: Ухоженность. А если мужчина без зубы, у него может быть красивая улыбка?
0: Ну, вполне. Пианино.
1: Что такое? Улыбка пианино или скрипка?
0: Да, улыбка пианино. Нет, не скрипка, пианино.
1: Вот у меня точно такое же не пианино. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай вводную. Ты ночью выходишь к окну проверить свой автомобиль. Крыша на месте или нет? Ты видишь, как кто-то сливает бензин из твоей машины. А это, оказывается, Дэвид Гетта. Ты бежишь, прибегаешь к нему, и теперь тебе нужно за 30 секунд назвать ему 6 причин, которые заставят его вернуть топливо. Нужно 6 раз напомнить ему о совести. Ты готова?
0: Готова.
1: 3, 2, 1. Погнали.
0: Бензина мало. Мне ехать за ребенком.
1: А-а-а.
0: Бензин очень дорогой.
1: Так.
0: Мне ехать на работу.
1: Куда?
0: На работу
1: куда тебе?
0: На бензин. Мне ехать на дачу за огурцами, помидорами.
1: Последняя давай.
0: И мне ехать за продуктами.
1: Надя, все. Надежда, ты наша вера и любовь. Заставила Дэвида вернуть тебе соляру. Просто он вспомнил, что у него Волга на 76-м. Поздравляю тебя и дарю нашу фирменную кружку. Будешь сама сливать чай. Кому будем передавать приветы, Надь?
0: Передаю привет дорогому DFM.
1: Спасибо.
0: Борис, тебе в частности.
1: Угу.
0: Мужу, который сейчас на работе. И всем, кто планирует отдыхать.
1: Надежда, ты большая молодец. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я смотрю в зеркало и вам не советую.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Трио в эфире радио DFM Shine On, сияй. И ведь самое время, потому что
1: выходные впереди.
0: Ну и пока вы не нарадуетесь этому факту, докладывая, что компания Disney готовит продолжение фильма «Один дома». И таки да, там снова будет Маколей Калкин. Меня, кстати, внешне часто с ним сравнивают. По задумке, значит, самого актера Кевин останется за дверью собственного дома, а его сын устроит для него те самые легендарные ловушки.
2: Что? Опять?
0: Не опять, а снова. С вами я, Артем Скоробогатый, и вместо ловушек предлагаю попробовать перехитрить меня в игрушке Fake News, чтобы стать ни много ни мало счастливым обладателем нашего фирменного приза. Вскоре не пропустите, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Что же, поздравляю вас с окончанием очередной рабочей недели и желаю легкого рабочего дня.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Здесь

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
8: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
7: В этой школе происходит что-то жуткое.
8: Одной мне не справиться.
7: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1928 году, 31 июля, на заставке «Метро Голдвин Майер» впервые появился «Рычащий лев», который открыл первый звуковой фильм киностудии и оказался самым длинным звуком в ленте, потому что в ней произносили только лишь одно слово. Тут должно было быть слово «привет». Сори. А вот 31 июля 1956 в Москве открылся центральный стадион имени Ленина. Ныне реконструируемый стадион «Лужники». На грандиозном празднике в честь этого вот события собралось около 100 тысяч зрителей. Это были архитекторы и строители, инженеры и техники, а также спортсмены и добровольцы, которые непосредственно принимали участие в строительстве сооружения.
1: Да ладно.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
2: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Согласитесь, кто бы сейчас не хотел оказаться на пляжике, а не вот это вот все. Jubal on the Beach с эффектами настоящего лета на радио DFM. И тут вон как оказалось. Аналитики взяли, да, выяснили, что большинство девушек терпеть, оказывается, не могут уменьшительно-ласкательные обращения. Знаете, какие словечки оказались в топе самых раздражающих? Угу. Детка, бейба и пупсик.
1: Привет, пупсик.
0: А? Другое дело, котик. Ну а я шлю пятничный привет всем, кому не безразлична судьба нашего фирменного приза. И он уже давно желает его заполучить. Играйте, что было дальше, отгадывайте концовочку новости, и он ваш.
2: Может быть. А может и нет.
0: У микрофона совершенно точно Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого окончания рабочей недели.
3: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: вопрос ему на Суточно.ру.
1: 6+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: выиграет фирменный приз от Radio DFM и заявил желание. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали, аловали? Рассказывайте, Александр.
1: Я к вам звоню из Нижнего Новгорода.
0: Хорошее дело. Как там с погодой дела обстоят?
1: Душновато достаточно.
0: А рабочая неделя у вас закончилась?
1: Она у меня свободная.
0: Достаточно. Никогда не заканчивается, да? Я труженик, да. И язвенник. Ну и хорошо. Александр, давайте поиграем. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, которую я непосредственно прямо сейчас вам озвучу. И предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выберете правильный, понятное дело, и мы подарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, то ничего не получается, но зато мы послушаем ваши фирменные приветы. В Москве, Александр, мужчина заказал на маркетплейсе видеокарту, а вместо нее получил... Многоточие вопрос, чего было дальше? А вот тут выбирайте. Отвертку, мыло или бутылку воды. Ну, в нижнем душно, поэтому водичка там пригодится.
1: Угу,
0: выбирайте.
1: Угу. Так, видел эту новость не так давно.
0: Да что вы говорите? Так, хорошо, тем интереснее.
1: Так...
0: Отвертка, мыло или бутылка воды?
1: Я думаю, что отвертка.
0: Отвертка?
1: Скорее всего, да.
0: В столице мужчина заказал видеокарту, а получил Александр хорошо упакованную бутылку воды.
2: Вот это я понимаю, лотерея.
0: Да, Александр. К сожалению, надо было чуть-чуть побольше подумать и повспоминать. А вот на ум пришла бы бутылка воды, но не сегодня. Александр, мы вас благодарим за участие и буквально просим передать ваш фирменный привет.
1: Передаю большой привет всему городу, тем, кто слушает радио. Не переживайте, скоро жара придет.
0: Ну, у нас тут в Москве уже тридцатничек бродит. Чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, венте, воси аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО .ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
2: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
1: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
3: Иди ко мне, девочка.
1: «Школа призраков» в кино с 30 июля. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Up the next.
9: А дальше тусовка
10: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день рождения Гарри Поттера, ну или же день разговора в лифте. И желательно, чтобы вопросы задавал мужчина.
1: Скажи, откуда ты взялась?
0: В лифте.
2: Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Let's get it started в эфире радио DFM, потому что классно, горячо любимо и в удовольствие. Ну а что до новостей, то аналитики тут выяснили, с какими такими литературными персонажами хотели бы дружить россияне. Так, например, девушки желали бы, чтобы в их компании оказалась Гермиона Грейнджер. Ну а парни не отказались бы от посиделок с Шерлоком Холмсом. Ну а я желаю поиграть с вами. На очереди слово дня. Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Шустрее всех дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте к себе в копилочку наш фирменный презент. Всем бодрого, доброго. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво желать вам легкого окончания рабочей недели.

0: нами на связи Грамотей Илья. Илья, здравствуйте!
1: Да, добрый день, всем добрый день.
0: Добрый день, Илья! Я так понимаю, что вы в автомобиле куда-то держите путь. Куда?
1: Да, я по работе мотаюсь. Остановился с вами поиграть.
0: Хорошее дело. А что было по русскому языку, Илья? Вспоминайте.
1: Четверка точно была.
0: За честность большое спасибо. Давайте проверим, насколько это была четверка. Может быть, твердая? Слово дня. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого предательский для вас или нет. Сейчас мы это будем выяснять. Скрывается слово, Илья, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, с вас фирменные приветы. Вы готовы, Илья?
1: Да, готовы.
0: Депутаты Госдумы предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги «Социальная няня», чтобы поддержать молодые семьи в период до получения их ребенком места в яслях или яслях. А вот теперь выбирайте. Яслях,
1: я думаю,
0: или яслях? Яслях все-таки?
1: Да.
0: Но если вы ясно мыслите, то да, действительно, яслях. С победой, Илья!
1: Ура! Спасибо! Ура!
0: Да. Совершенно верно! Это существительное относится к тем словам, в которых ударение остается неизменным в любом падеже. То есть всегда стоит в корне. В данном случае на первой гласной «я». По-ентому правильно говорить еще раз. Как, Илья?
1: Яслях.
0: Не, ну это четверка точно по-русскому. 100%. Причем я бы сказал даже твердо. Вы забираете наш фирменный приз и передаете срочно свои фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Да, привет любимой жене, всей моей семье, коллегам, всем, кто меня узнал, и любимому DFM.
0: Ау, от души. А всем вам прекрасных выходных, надвигающихся.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону 28 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет малооблачная. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 6.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
10: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
10: 16+.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.

0: спокойствие, дорогие друзья, только спокойствие. Собственно, перед тем, как попрощаться с вами, аж хочу подчеркнуть до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Да-да-да, давайте соберемся с мыслями, и я скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Калининграде разработали нейросеть, способную выявлять когнитивные нарушения по голосу. Система, знаешь, анализирует 88 параметров речи и с легкостью определяет снижение памяти, внимания и других мыслительных функций. А кто-то просто в своих целях готов прикидываться дурочкой. Да, Людмила Марковна?
2: Ой, память почему так шибла.
0: Все, а на этом у меня на сегодня. Да и вообще, стало быть, на этой неделе тоже все. Желаю вам нескучных выходных. Здесь был Артем

0: Карбогатый – это моя настоящая фамилия. Ну и не скучайте.
1: До скорого.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону 28 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет малооблачная. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе,
5: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
7: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Всем привет. ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа Party Time. Пятница, 31 июля. Закрываемся. Да. 31 июля. Да. Юленька, сегодня Погоша уже в своих соцсетях уже и об этом поговорила как-то внезапно. Сначала вроде было 1 июля, 2 июля, 3, 10 июля, да? Вот, а уже 31 июля. Вы заметили, как быстро пролетел июль или нет? Или только мы здесь заметили? Поэтому, ребята, я предлагаю, знаете как, чтобы мы не теряли с вами лето, нужно каждым днем прям вот просто действительно, знаете как, наслаждаться, вот, восхищаться и проживать его полностью, и не тратить время на социальные сети, не залипать, не смотреть видосики. Это можно делать осенью, зимой, в плохую погоду, а летом нужно ну, вот, как бы наслаждаться. Да. Напомню наш... знаете, сейчас же модно... Раньше говорили на связи, на цифрах. Вот, а сейчас как говорят? Связь держим! Связь! Связь! Даже, ладно, я думал, ребята это говорят, ну, там, брутальные наши южане, да, девочки такие, она такая, что, утром она на силовой тренировке, вечером она на падле и такая, связь! А, еще раз напомню вам нашу группу ВКонтакте, наш паблик ВКонтакте, ДФМ Ростов, да, он есть, ребят, добавляйтесь, будьте с нами, и мы будем в курсе, где вы, как вы, и вы будете знать, что у нас происходит интересненько, вот. 320-104-6 это ну, цифры нашего прямого контакта. То есть, ну, в принципе, прямой эфир, короче, студийный наш номер телефона, а почему бы и нет. Друзья, сегодня будет, ну, действительно, танцевально, музыкально, такая пятничная история у нас в эфире, поэтому устраивайтесь поудобнее, неважно, где вы, за рулем, не за рулем, вообще неважно, чем вы занимаетесь, где сейчас находитесь, сейчас будет как бы халясё. Предлагаю очень хороший звук сегодня для того, чтобы, ну, встретить достойно выходные, которые наступают уже. У кого-то они уже наступили, у кого-то еще не наступили, а у кого-то начинается отпуск. Знаете, там, с понедельника ты в отпуске. То есть ты не с понедельника, вот, который будет в отпуске, а ты с этой пятницы уже, потому что она закрылась, пятница, и у тебя пришли уже твои выходные. В общем, звук сегодня мощный. Послушаем и легендарные произведения наших артистов, да, так говорю, наших, да, вот прям наших артистов. Много будет и артистов очень довольно-таки мощных, известных. В общем, сегодня настоящие танцы, дискотека здесь на DFM. Все это в Ростове-на-Дону, конечно же. Друзья, ну, думаю, что надо открыться сразу хорошим звуком. Эту девочку мы любим, эту девочку мы помним. Этот трек мог звучать у тебя на выпускном или еще на какой-то вечеринке, это не важно. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане! Добрый вечер, россияне! Добрый вечер, ростовчане! Ну, а тему эфира мы еще, кстати, да, вот мы ее не обозначили. Тема эфира у тебя может быть, ну, совершенно любая. Рассказать можешь о каких-то своих, ну, я не знаю, там, приключениях. Может быть, у тебя что-то сейчас там происходит интересное в жизни, да? Может быть, у тебя какой-то, ну, допустим, сегодня, может быть, знаешь как, даже отчасти юбилей. Может быть, это какой-то... Ну, праздничный момент, который ты, ну, можешь отметить вместе с нами. В общем, все это возможно. В общем, пиши, рассказывай, как ты. Добрый вечер, все, поехали!

Ну что, есть первые уже есть наши слушатели, которые, ну, могу так сказать, уже в пятнице они. Они уже в пятнице, в той самой вечерней пятнице. Это не заторы, это не работа, это уже домашняя история. Готовимся, ух ты, ничего себе. Готовимся к большим шашлыкам, должны приехать гости, будем отдыхать правильно. Привет, ДФМ, всем большущий привет огромный. Выдвигаемся на дачу, ждем окончания рабочего дня у нашего папы, и будем отмечать окончание июля, мясом будем жарить, бассейн тоже есть, правда, надувной. Слушай, ну не надувной, наверное, такой, это каркасный, да, то есть такой, самосборный. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный, по музлу все в порядке, всем большущий привет огромный, желаю, чтобы никогда в вашей жизни не происходили непредвиденные ситуации. Планируйте все, Катя написала. Катюш, ну все сложно запланировать, ну, готовиться к каким-то моментам, допустим, если едете на море, то, конечно же, желательно рассчитать финансовую часть, да, чтобы там не оказалось, что ну, как раз и все. Ну, хотя сейчас, в принципе, это не сложно. Можно написать друзьям, друзья пришлют, люди же есть нормально. Поехали дальше.

Ребят, ну это базовые, конечно, сообщения насчет пятницы. Пятницу всегда отмечаем с друзьями. И эту хорошую традицию мы перевели и к нашим девочкам. Наши девочки отдельно, мы отдельно, а вечером потом вместе. Слушай, ну прикольно, это как у вас? Да когда у вас тогда пятница заканчивается? Пятничный привет, только что закрыл офис. Начальник впервые отпустил раньше времени, отличное настроение. Еду забирать жену с работы, а пока она не знает, что в багажнике лежат цветы и билеты в кино. Главное, чтобы до конца эфира она не услышала это сообщение. Слушай, ну вот сейчас пока начало. Во сколько ты ее забираешь? Ну, не должна. Ну все, прочитали. Большой привет передаю нашей семье в мебельном... А, подожди. Большой привет передаю нашей... смене, не семье. Нашей смене в мебельном магазине. Последний покупатель ушел, довольны. Кассу не скоро закроем, но в любом случае настроение хорошее. Сегодня сын впервые остается с ночевкой у бабушки. Они оба счастливы, а мы сидим в машине и пытаемся вспомнить, что нам делать этим вечером. До воскресенья у нас совершенно все свободно. Всем привет, Северного! Заказали домой большую пиццу. Достанем настольную игру и будем играть в настолку. Всем привет! Еду встречать подругу из другого города. Не виделись почти 3 года. Она уже прислала список мест, куда хочет сходить именно сегодня в Ростове, в субботу и еще и в воскресенье. Слушай, ну правильно, молодец. Если она соскучилась по Ростову, то, конечно, нужно сходить. Ну и нужно перекусить. И не только перекусить, может быть, попеть сходить. У нас же караочных очень много есть историй. Так, вечер добрый. Едем на юбилей куме Веронике. Что-то подставляем ее с этой знаменитой... Подставляете вы ее с датой, Вань? Зачем вы подставляете Веронику? Зачем подставлять девочку? Просто вы, наверное, поздравляете ее с этой замечательной датой. Ты видишь, как вот одна-две буквы могут поменять смысл. Они поздравляют Веронику с знаменательной, замечательной датой. На шайбе будем гулять. Хорошо, вот перепроверяй всегда, Вань. Это очень важно. Готовы, южане? Galvanize, yeah!

0: Кстати, классное сообщение сейчас пришло. Вообще, вот просто, вот знаете, это сообщение, ну, оно показывает, как ждет общепит пятницу наш, да, наша хорика или там, ну, общепит, как-то тяжелое название, да. В общем, работаю в кафе, и сейчас начинается самый веселый вечерний поток. Люди приходят нарядные, смеются, строят планы, и даже нам за стойкой становится празднично. Видите, вот они нас ждут. Мы сейчас заканчиваем, и они нас ждут. А еще, знаете, вот те ребята, которые работают в дресс-коде, это белые воротнички, это вот, ну, там, понятно, какой-то офисный дресс-код, и они это быстро галстук срывают и сразу приходят. Сразу видно, что человек из офиса, и он ждал эту пятницу. О погоде, ребят.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. Завтра в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Мотор». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
11: Мой плюс. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
15: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
16: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Последний месяц лета начинается ярко. В «Папа-пап». В пятницу 31 июля зажигательная вечеринка с диджеем. Танцуем до утра под громкие хиты. Начало в 22:00. В субботу 1 августа на сцене кавер-группа «Дэнди» с любимыми песнями в живом исполнении. Сбор гостей в 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков плюс 7 988 990 10 11. 18+.
18: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
19: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Ну, такой пятничный замес, да, ребят? Ну, нормально. Поехали дальше. У кого какие? То есть вообще сообщения просто приходят. Сегодня без темы, ребят. Также без темы. Просто какие пятничные планы или кто что будет. Может, какие-то есть яркие события, кого-то хотите поздравить. Я кому-то две пиццы везу большие. Пятница началась, пишет Анатолий. Вот, пожалуйста, уже две пиццы большие пошли. Пицца пошла! Так, ну это у кого-то вечеринка начинается. Ну, вообще, в принципе, в пятницу сначала, конечно, желательно, ребята, перекусить, потому что все на работе или закончили работу, надо перекусить. Привет из Таганрога, слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Собираемся всей компанией встречать закат у воды. Кто опоздает, тот покупает всем кукурузу. Классное правило, сейчас как раз кукурузка пошла, да? Ну, ребята... В принципе, если по чесноку сказать, то не только кукуруза, но и арбузы кое-где уже порой у нас нормальные. Ну, то есть вот не полностью прям все феерично, но можно уже встретить неплохие арбузы. Это уже, это уже проверено, в принципе, да. Так, привет, DFM, всем большущий привет огромный, хорошей пятницы, хороших выходных. Сегодня едем к друзьям, будем устраивать себе вечеринку, кофейную вечеринку, ничего кроме кофе, написала Алина. Большой привет передаю мужу, который сейчас стоит в магазине со списком продуктов, я верю в него. Хотя за 10 лет он еще ни разу не вернулся точно с тем, что я ему написала. Пожалуйста. То есть он в магазине. Он сейчас все это везет домой, а она все равно вот недовольна. Это тут нужно как-то с этим, мне кажется, надо как-то с этим заканчивать, да. Ну, стоит в магазине, ну, привезет что-то не по списку. Может быть, он больше возьмет. Он же, наоборот, мне кажется, больше берет, чем вы написали. Это же неплохо. Привет, DFM. Еду на массаж. Пока кайфую немножко. Всем советую. Люблю своего мужа и детей, написала Наталья. Привет, Александр пишет. Едем с сыном Мишей в Химки на матч нашей команды против ФК «Родина», написал Саня. Я так понимаю, слушаю онлайн. Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Ребят, ну, сейчас, знаете, давайте так, сейчас, да, вот сейчас два трека прям таких, ну, вот прям, знаете как, сейчас в самое сердечко. А после этих треков сегодня разыграю еще один сертификат у меня есть. У меня есть сертификат на покатушке квадро-сафари. И кого-то мы отправим реально на покатушке. Готовы? Чтобы выиграть, я расскажу, что нужно будет делать, это будет чуть позже. Но пока два нереальных трека, сделай громче. Ой-ой-ой.

Это, конечно, не трек, а разнос какой-то вообще просто. И, вы знаете, вот сейчас наши диджеи, я не буду говорить имена, не буду говорить город, в котором они находятся, они на море работают и слушают DFM Ростов-на-Дону онлайн вот прямо сейчас, в этот момент. И говорят: Димон, вчера под этот трек мы разорвали танцпол. Вот вам, ребят, вот. Вы понимаете, на море...

Мы люди на курортах, в местах отдыха, да, мы очень легко прощаемся с денежкой, да. Ну, хотя бывают некоторые случаи, когда, не совсем просто, но все равно, на море, ты же едешь туда для чего? Море, и плюс, не одну взять кукурузку, а две, а там еще очень хорошие, в Геленджике на набережной есть такое место, где очень вкусные курочки-гриль таким соусом огонек. Да? В гелик. Да и в Лазаревской есть куда чего и как. Друзья, сейчас не об этом. Что-то опять об отпуске начал думать. У меня есть сертификат на покатушки на квадросафари. Давайте все по полочкам. Итак, спонсор розыгрыша ИП «Милованов» Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься как с семьей и детьми, так и с друзьями. Выбрать драйвовый маршрут для своего приключения. После заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть, оттянуться хорошо. Еще и обрушили цены квадросафари до 30%, успейте забронировать свой драйвовый маршрут. Но это уже для себя сами решите. Тем более это рядом. Здесь вообще никуда не надо ехать далеко. Вот у тебя здесь в 10 минутах от Ростова-на-Дону квадросафари. Итак, друзья, что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат? Вообще ничего. Просто знаете как, берете, смотрите на два пальца и чиркаете по асфальту. Как по асфальту двумя пальцами. Вообще просто элементарно. Значит, я сейчас задаю вопрос. Вопрос сегодня так, средней сложности и три варианта ответа. То есть, если даже не знаете, просто, знаете, как пальцем в небо, а вдруг авось, как я бывало в универе там отвечал, достаю, как тогда еще были билеты у нас, достаю билет, один вопрос, второй, третий, вообще первый вопрос, кое-как, второй, это уже погружение, а третий вообще про... Тут раз и ответил все. Итак, внимание, вопрос. Что должен делать водитель внедорожной мототехники своим телом при вхождении в крутой поворот на скорости, чтобы компенсировать центробежную силу и избежать опрокидывания? Сложный вопрос. Три варианта ответа. Наклоняться в противоположную от поворота сторону. Первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Наклоняться внутрь поворота. И третий вариант ответа. Сидеть абсолютно неподвижно и прямо. Погнали. Есть на это 2 минуты. Пришли правильно. Правильный ответ на наш Макс.

Катя, помимо ответов, присылает еще и вопрос: а где можно потанцевать, где ты играешь? Ребята, слушайте, ну в Ростове это все реже и реже, завтра играю, а так в основном, конечно же, это море, либо более северные какие-то регионы, да, в Ростове вот как пока тихо-тихо, да. Ну, давайте, ребята, знаете о чем? Давайте вот о чем. Давайте все-таки о сертификате. Итак, у меня сертификат на квадросафари по катушке. Вопрос был такой: что должен сделать водитель внедорожной мототехники своим телом при вхождении в крутой поворот на скорости, чтобы компенсировать центробежную силу и избежать опрокидывания? Три варианта ответа. Первый вариант ответа – наклониться в противоположную сторону от поворота. Второй вариант ответа – наклониться внутрь поворота. И третий вариант ответа – сидеть абсолютно неподвижно и прямо. Были люди, которые написали, ответили третий вариант ответа. Нет, ребят, неправильно. Правильный ответ – это наклоняться внутрь поворота. Второй вариант ответа здесь в анфарке. А теперь давайте разберемся, кто же первый прислал правильный ответ. Было много. Сегодня реально вижу. Вот знаете, по сообщениям видно, что пятница. Первое, по наполнению сообщения. По скорости прилета сообщений к нам от вас. И по количеству сообщений. Сегодня просто нереально. Даже вот у нас, даже не считаю сейчас счетчик, сколько пришло. В общем так, смотрите, друзья.

Правильный ответ у нас. Второй — наклоняться внутрь поворота. Я вот сейчас смотрю, сотые доли секунды отличают, ну, не отличают, да, там, отделяют друг друга от победы. Но вот сейчас проанализировали, посмотрели, абонент, так, 78-85. Ура! Абонент 78-85. Так, кто это? Открываем. Надежда. Надежда, поздравляем вас. У вас есть сертификат на квадросафари. Мы сейчас вам отправляем наш яркий огонечек. Огонечек улетел к вам. Поздравляем вас. Ребят, кто неправильно ответил и не выиграл, не расстраивайтесь, будет у вас еще квадросафари. Поехали дальше, ребят, погнали.

Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. Завтра в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Друзья, в общем, в принципе, можно сказать, что рабочий день уже закончен. Если у кого-то до 18, ну, может быть, до 18. У кого-то, может быть, даже до 19 рабочий день в этот чудный день пятничный. Но это совсем не страшно, друзья. Когда-то же рабочий день у вас закончится. А вообще, в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт, раз. И рабочая неделя тоже закрыта. Но, друзья, еще очень важная новость. Пропустили вы ее или нет? Завтра 1 августа, ребят. 1 августа завтра. Вот это как раз вот мысль, которая, ну, наверное, поможет задуматься об отдыхе. Если вы еще не были в отпуске и ваш руководитель может вам подписать отпуск, то, конечно же, надо. В августе вообще надо постараться. А еще и арбузы и кукуруза. Короче говоря, мира всем, любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Это была программа Party Time. Все, ребята, до понедельника.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Пятница, друзья, 31 число у нас сегодня, 31 июля, это значит, что у нас последний день второго летнего месяца, да, ну и какие события, праздники, смотрим. У нас сегодня день сисадмина, кстати говоря, отмечается, поздравляем, если такие нас слушают. Еще сегодня день необычных музыкальных инструментов, любите на что-нибудь там играть, губная гармошка, нервы, все, вот это поздравление для вас, друзья. И также сегодня день рождения Гарри Поттера, которому сегодня 46 лет исполнилось. Недавно ВОЗ, кстати, расширили границы, да, молодежи до 45. Все, больше не молодежь. Ну, сколько уже можно? Ну, ничего, он хотя бы там магию умеет творить, из детства богатый, так что не будем уж ему, не будем его сильно жалеть. Мы давайте лучше другим займемся, будем готовы к тому, что скоро будем здесь разыгрывать мерч. Ну, а пока слушаем музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.

0: Denzel, легенда здесь только что, но и вы тоже можете стать легендой, ну, по крайней мере, этого часа, но, по крайней мере, для себя. Скоро поиграем, друзья, и будем разыгрывать наш мерч. Если вы хотите запомнить эту пятницу не только как, ну, или вообще не запомнить, как это бывает, да? Но тогда боритесь, скоро здесь я объявлюсь, скажу, что нужно будет нам позвонить, и поверьте, это действительно возможно, нужно лишь попробовать позвонить. Первый дозвонившийся и будет иметь шанс, плюс 7-495-956-1012, запоминайте номер, готовьтесь и ждите, скоро поиграем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс, погода завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3А Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3A Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3A Motors.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашня, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
10: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.

0: квартиру сниму на суточный арон. 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
3: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, было обещано, что мы будем бороться за наш мерч. Ну и сегодня у нас Сергей из Самары готов сразиться и, надеюсь, готов победить. Серега, привет!
1: Привет, Ди, привет, Москва, привет, Россия,
0: йоу-йоу-йоу! Ого, у тебя сколько энергии в пятницу, что, мало работал на этой неделе?
1: Да нет, хорошо работаю.
0: Ой, это главное, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает и, надеюсь, хорошо выиграет наш мерч прямо сейчас. Итак, Серег, я задам тебе тему и дам определенное количество времени, именно 30 секунд. Игрушка называется «Ассоциативный ряд». Тебе нужно будет назвать, ну, в общем, 12 ассоциаций на ту тему, которую я тебе назову. Неважно, собственно, насколько... Главное, чтобы логика немножко там присутствовала, и все, в целом не буду придираться. Ты готов?
1: Готов.
0: Давай, твоя тема — это компьютер. Поехали.
1: Материнская плата, процессор, дисковод,
0: да.
1: USB-кабель, монитор, клавиатура, CD-ROM.
0: Дисковод уже был.
1: Хайвар, E1394, Wi-Fi, роутер, GSM-модем, LTE.
0: Ого.
1: Интернет, Windows, Apple, что там еще, Macintosh.
0: У тебя большие познания.
1: Не знаю.
0: Не знаю? Ты 38 пунктов уже назвал. Отлично. Слушай, по-моему, ты справился просто невероятно, просто невероятно. Конечно же, ну разумеется.
1: Йо-йо-йо, тебе рулит.
0: Да, ну рулишь ты, Серег. Поздравляю тебя, ты супер молодец. Передавай приветы.
1: Я хочу передать привет всей Самаре, всей России. Хочу пожелать всем хорошей пятницы, хорошей погоды, хорошего лета. Ура, дирулит.
0: Молодчина, Серега. Оставайся на связи, расскажу, как отправить себе подарок. Ребята, если вы тоже чувствуете, что у вас подарка не хватает, участвуйте, выигрывайте, шансы есть всегда.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов. По данным Яндекс, погода завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
5: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00 18+.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
9: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз.

0: Оксимер лазерный кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
2: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Пакова, я работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже иногда ем яблоко прямо с огрызком и тоже люблю, когда у меня хороший, классный отпуск. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: 31 июля 2026 года, это пятница. И мы, да, друзья, мы со следующей недели уходим в отпуск. Поэтому сегодня у нас такой финальный перед отпуском денечек, да. Вечерочек. Вот, проведем его максимально круто, надеюсь, вы с нами. Ну и какой праздник сегодня можно успеть отметить? День молодильных яблок, день воспоминаний любимых книжек, день воздержания от осуждения близких.
2: Прекрасный день, прекрасный.
1: Ну, некоторым просто, извините, если отмечать, так и поговорить не о чем будет. Вообще, когда люди сидят и обсуждают тех, кого нет рядом, это значит, что у них ограниченный запас вообще для тем, для разговоров. Мне кажется, не очень высокий интеллект. Потому что если вот вы зацикливаетесь на каких-то вот этих вот сплетнях, то вы не замечаете огромное количество историй, которые можно обсудить. А там и литература, и живопись, и все остальное.
2: Все такое скучное.
1: В конце концов можно открыть Камасутру. Ну, будет веселее. Боже мой, так же спину сломать можно. С этого все начинается.
2: Кстати говоря, философский трактат. И только одна часть там как раз описывает, кстати, да, то, что правда знают все.
1: А день рождения Гарри Поттера. Нам приятно было с Попиком узнать, что Гарри Поттер нас старше. Ему, между прочим, 46 лет. Вы представляете? Оказывается, и Гермионе получается столько же. Нормально так. Они нас, оказывается, старше.
2: Как время пролетело.
1: Вообще. Так, дальше что у нас еще есть? День прыгни в мармеладке, Амельянов, день воробьиной ночи. И еще сегодня день ценных вещей. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее, друзья. Такая простая тема, ну ничего грузиться перед отпуском. Назовите вещь, которая стоит своих денег на 100%. Я могу начать?
2: Давай.
1: Кондиционер летом.
2: О, 100%.
1: Абсолютно вот стоит своих денег. Дмитрий.
2: Меня на сладенькое потянуло. Сгущенное молоко, я считаю, вот прям на 100% отбивают свою стоимость. Вот по-любому. Удовольствие даже гораздо больше, чем вообще ценник на этом товаре.
1: 100%. Да, мне еще кажется, что вот кофемашина тоже все-таки такая история, которая на 100% стоит. Если такая дорогая, то ты не будешь думать, что боже мой, ну это же всего какая-то коричневая водичка. За нее столько... Ну вот эта коричневая водичка стоит.
2: Да.
1: Стоит того, чтобы переплатить. Друзья, назовите вещь, которая стоит своих денег на 100%. Обязательно пишите нам.
2: Сейчас в группе Радио DFM ВКонтакте появится пост. Там оставляйте свои комментарии. И, конечно, прямой номер для ваших сообщений 965-115-5115.
1: Лучше мы сегодня отдадим нашу фирменную 100% кружку. 100%, потому что она 100% стоит своих денег. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня 17-й лунный день, день активного отдыха, день обретения внутренней свободы, раскрепощенности. Устроенные сегодня вечеринки будут иметь успех. Символ дня – гроздь винограда. А покровительствующий бог Дионис, он же Вакх. В Древней Греции именно в этот день устраивались вакханалии, празднества в честь бога Диониса. Ну, если вы понимаете, о чем мы. Сегодня хорошо, но... Тут надо держать себя в руках, потому что многие под воздействием вот этого всего веселья становились агрессивными, начинались драки и бойни, и очень многие вот эти вот античные проблемы начинались в этот праздник. Поэтому, друзья, праздник праздником, а
2: знайте
1: вести
2: меру.
1: Надо себя прилично, да. Так, еще 17-й лунный день, это еще и день любви. Он связан с женской энергией, которая на санскрите обозначается как шакти. Сегодня луна покровительствует женщинам. Они становятся более страстные, нежные. Сегодня можно найти или обрести свою настоящую любовь. День будет позитивным со всех сторон, если вы не впадаете в буйство или пьянство. Уже алкоголь вредит вашему не только здоровью, но и моральному облику. Так, луна не благоволит сегодня эгоистам, одиночкам, хмурым и замкнутым людям. Чем я сериал начала смотреть?
2: Какой?
1: Я вот не хочу никуда идти. Я не хочу.
2: А, у тебя держит, да?
1: Ну, конечно, я хочу быстрее домой. Быстрее домой продолжать смотреть свой сериальчик. Зачем мне вот это вот все надо?
2: Ты просто можешь приехать чуть попозже. Чуть-чуть попозже.
1: Так, дальше. Значит, по поводу любви. Рекомендуется провести день в веселой компании. Вот веселые компании, там, ну, там веселые люди в этом сериальчике. Значит, петь, правда, психически больные, кстати, но петь песни, участвовать в играх, соревнованиях, торжествах, читать стихи, выступать с удобными речами. День благоприятен для встреч с давними друзьями. Энергетика дня также благоволит любым интимным отношениям. А, так, по поводу работы. Ну, какая уже работа? 18-16. Да, но если вы еще трудитесь, то начинать новые крупные проекты сегодня не следует. Это уже давайте до понедельника. Все, не надо. Конечно, ретроградный Меркурий закончился, теперь мы, в принципе, можем больше, но там вы не забывайте ретроградный Сатурн, вот, а ретроградный Сатурн – это вообще неприятная история, поэтому, не знаю, мне кажется, уже до ноября можно отдыхать. Ладно, это шутка. В общем, что нас ожидает в следующий лунный день, расскажем в следующем часе.

0: On DFM. Дорогие друзья, у нас сегодня очень полезная тема.
1: Сегодня обсуждаем, ждем от вас вещей, которые вот реально стоят своих денег. Что это такое?
0: Ну, наверняка.
1: 100% вот есть. Вот Алексей сразу написал четко прям. Отпуск.
0: Да.
1: Я с Алексеем согласен. Вот не надо на этом экономить и действительно на отдых тратить хорошие деньги, чтобы отпуск и отдых действительно получился полноценным.
0: Вот тут, кстати, пишут нам, что колонка та самая стоит своих денег. Здесь полностью согласна. Mm-hmm. Я даже не представляю, как без нее жить. Я раньше думала, да нафига она мне нужна? Чего я себе там на компьютере сама музыку не включу? А сейчас вообще непонятно как. Сколько стоит к ней? Сколько, какая погода к ней? Музыку к ней? Mm-hmm. Все к ней. Она сама все быстренько решает. Че поболтать можно? Никогда не чувствуешь себя одиноким. Ну, правда, это, конечно, не очень хороший признак. Если вы уже считаете ее единственным своим собеседником, то это, конечно, такой звоночек.
1: Отдельный спорт довести ее какими-нибудь дурацкими вопросами, чтобы она там какую-нибудь фигню ответила.
0: Хотите, поиграем? Добрый вечер. 100% стоит своих денег пылесос швабра. Мороженое тоже вот стоит своих денег летом. 100%. Панамка, бейсболка в сеточку стоят своих денег летом. Также робот-мойщик окон. Вот тут, кстати, многие говорят, что плохо справляется, mm-hmm. а вот где-то кто-то находит такие, что идеально все получается.
1: Ну, здесь, да, зависит от модели,
0: это,
1: наверное.
0: Наверное, да. Хотя, mm-hmm. вот опять же, знаете, не всегда дорогое, оно крутое. Реально, сколько раз я сталкивалась, что вот покупаешь что-то очень дорогое, фигня фигней, покупаешь какую-то дешманскую ерунду, mm-hmm. вот какие-то вот вообще вот просто думаешь, а, ладно, ну что, копейки, если что, выкину. И оказывается, что это самое-самое лучшее. Вот странно, но факт. Может, мы, конечно, себя так успокаиваем? Я не знаю. Хорошие наушники. Пользуешься ими каждый день, и они реально делают жизнь комфортнее. Или ортопедическая подушка. Пока не попробуешь, не понимаешь, за что платишь, а потом уже не хочется спать на обычной. Дело в том, что ортопедическую подушку, друзья, не хочу показаться занудой, но должен выбирать вам только врач. Это очень важно, потому что шея, вот именно этот размер шеи у каждого свой. И если одному подойдет подушка, другому совершенно нет. Я потому что купила ортопедическую подушку, очень крутую. И в итоге у меня произошло защемление вот этой зимой шейного позвонка. Я купила обычную потом перьевую, и все наладилось. Понимаете? Вот, то есть, а если бы мне врач подобрал, то было бы, наверное, и неплохо. Вот. Так что тут надо все-таки советоваться с врачом. Дмитрий, у вас есть еще что добавить?
1: Конечно, кухонный, хороший, качественный нож. Вот я с этим согласен. Вот то, что ты, с чем ты имеешь дело каждый день, кухонный нож, посуда хорошая, она всегда поднимает настроение и точно будет стоить своих денег.
0: Друзья, кстати, по поводу кухонных ножей. Тут вот лайфхак. Многие, я удивилась, я вообще думала, что это знают все, но многие не знают. Как быстро наточить нож? Дмитрий из подручных средств.
1: Ну, друг об другу мне такое слово приходит.
0: Нет, берете из керамики кружку. Так. С другой стороны у кружки есть дно. И вы, соответственно, об это дно с другой стороны просто точите нож. И он получается очень-очень острый.
1: Кстати говоря, через несколько минут разыграем керамическую кружку.
0: Да.
1: Фирменную от Радио DFM.
0: Универсальная вещь, между прочим, друзья.
1: Как оказалось. Есть контакт у нас впереди. Звоните 8-495-956-1-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили». Это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные «Джили». «Триа Моторс». Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будем играть в «Есть контакт». И как будут понимать друг друга наши слушатели, услышим через несколько минут. Сегодня с нами
1: Лена из города Подольска. Лена, привет.
2: Здравствуйте.
1: Лена уже готова объяснять слова для Максима из Москвы. Максим, привет.
3: Да, всем привет.
0: Друзья, мы рады вас приветствовать и будем надеяться, что в этот пятничный вечерочек у вас все сложится идеально. На старт, внимание, погнали.
2: Максим, продолжи. Кисло-сладкий, чесночный.
3: Соус.
0: Есть.
2: Нельзя укусить себя за...
3: Локоть.
0: Есть.
2: Так. Хрю-хрю, кто это?
3: Свинья, кабан.
2: Да, вот первое слово ты сказал правильно, зафиксируй. И начальник их кто?
3: Кто
2: выгуливает их? Кто?
3: А, свинопас.
0: Ого! Мы реально думали, что... Я еще говорю, ну как свинопас? Ну трудно же будет объяснить вообще. Ребята, у вас еще осталось?
3: Это круто.
0: Не, начальник свиней.
1: Начальник хрю-хрю, я бы уточнил.
0: Хорошо, если наш начальник не будет теперь так нас называть, понимаешь? Что он начальник свиней. Так, а некоторые кружки за собой не моют. Так, ну что, давайте поаплодируем. У вас еще 40 секунд оставалось. Еще могли бы что угодно. Курвиметр еще могли спокойно объяснить, но кружки ваши.
1: Да, Лена, Максим, поздравляем, каждому из вас достается наша фирменная кружка от Radio DFM. Молодцы,
0: и, конечно,
1: молодцы.
0: Каждому самое ценное, что у нас есть, это по 10 секунд на все приветы и поздравления.
1: Максим, начинаем с тебя.
3: Всем-всем огромный привет. Огромный привет вам. Каждый день вас слушаю. Поздравляю вас с выходом в отпуск.
0: Спасибо.
3: Всем хороших выходных.
1: Лена.
2: Хочу передать своей маме, тете Любе, дяде Сереже, сыну Ярику, Свете, мужу любимому Андрею. Всем привет!
0: Ура!

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какая вещь вот прям на 100% стоит своих денег?
0: Аппликатор Кузнецова, подошли наша. Люди.
1: Молодежь.
0: Та самая, до 45 лет, которая по Всемирной ассоциации здравоохранения, молодежь теперь до 45 лет. Так, подтяжки для натяжной простыни. Вот, оказывается, есть такие прищепки, как будто бы. Хорошая кофемашина радует по утрам. Водонагреватель летом в Воркуте. У нас горячую воду отключают на все лето. На все лето?
1: Вы что?
0: Мамочка. Каждый раз, когда мою сам или мою посуду, думаю, что это были самые правильно потраченные деньги, когда я его купил. И вот, кстати, очень многие об этом пишут сегодня. Видимо, тот самый момент, когда тазики становятся нашим всем. Водонагреватель летом, не отключение горячей воды. Сегодня, кстати, день системного администратора. Привет всем, чья работа может и не видна на первый взгляд, но благодаря нам у вас все работает. Наша работа может и незаметна, но без нас вся IT рухнет. Поздравляю с профессиональным праздником. Тоже вот присоединяюсь. И, кстати, действительно, если ты сисадмина не видишь, значит, его работа настроена хорошо. Да. Робот-пылесос, стиралка, автомат. Все делают за тебя, а ты отдыхаешь. Вот мы перестали ценить этот момент. Видите, вот эта вот стиралка, автомат. Закинул. Мне особенно нравится, когда... Да я все белье перестирала. Я сегодня перестирала все белье. Ну, кто-то может смеяться, но теперь это же тоже трудность закинуть, рассортировать, а потом, извините, еще и повесить. Типа, да. То есть это момент тоже такой вот так, трудище. Расскажите это нашим бабушкам, они бы посмеялись. Новая резина. Для меня это про безопасность и уверенность на дороге. Ну, тут, как говорится, вообще, в принципе, да.
1: Безопасность
0: превыше всего. Бархатные шпильки для волос. Девушки, попробуйте, обычные никогда больше не купите. Контактные линзы для очкариков при занятиях спортом. Так, еще не про стоимость своих денег, но однозначно стоит завести собаку. Не предаст и любить будет вопреки всему, кто сомневается. Не думайте, собаки безумно щедро отдают хозяям свою любовь, но временами, конечно, случается геморрой. Я могу сказать, что никто не встречает так человека через 3 минуты после того, как он ушел, как собака. Есть люди, которые даже не заметят того, что вы куда-то вышли. Она не то, что заметит, она еще и оповестит всех и будет встречать вас так, как будто год не видела.
1: Как говорится,

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до +31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 55 66.
5: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в

DFM. DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов.

0: Друзья, мы, конечно, аплодируем всем тем, кто проводит эту пятницу правильно. Где-нибудь в компании с друзьями, может быть, уже там шашлычок день, там уже, ну, все дела. Привет вам огромный от нас, которые еще сидят в студии, но готовятся к отпуску.
1: Буквально часок осталось, и мы с вами, друзья, тоже будем отмечать по полной и это лето, и наш отпуск. А пока что обсуждаем тему, какая вещь стоит своих денег. Пишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте, присылайте свои сообщения на номер 965-115-515 на любой удобный для вас мессенджер. Вот представили такую версию, что хороший стул для офиса, для начальника, возможно, а может быть и для простого слушателя, точнее не слушателя, а служащего, является 100% вложением хороших денег.
0: Помидоры, пишет нам Алина. Помидоры 100% стоят своих денег. Помидоры всегда прекрасны.
1: Да не знаю, как мясо сейчас стоит. Как,
0: ну, в том, да, они стоят своих денег, видимо. А, знаете, это когда ты смотришь, помидор 600 рублей. 600 рублей. И тебе тут же, значит, говорят, ну так а ты попробуй вырасти сама.
1: Да.
0: Зимой. Ну вот и все, вопрос закрыт. И ты даже не знаешь, что ответить. А, туалетная бумага 4-слойная. Для кого-то это остается единственным удовольствием в жизни. Мультиварка – это лучший гаджет, придуманный человеком. Просто знайте об этом. Значит, микроволновка, кондиционер, качественная подушка, постельное белье. Это тоже очень и очень важно. Хороший массаж стоит своих денег. Знаете, тут еще вот на кого нарвешься. Есть те, которые считают, что надо тебя помять, хорошо так помять, и ты уходишь оттуда вся в синяках, в шоке в полном, как будто бы ты, знаете, час абьюза прошел в твоей жизни, настоящий. А есть те, которые, наоборот, не дожимают. Так погладили с вас 15 тысяч. Так, дальше. Билеты на самолет вместо поезда или машин экономят время и нервы. Ну, это вы скажите людям аэрофобам, понимаете, там нервы-то не экономятся. Любая какая-то турбулентность, они уже все, они уже вцепились в кресло, уже все.
1: Лучше бы пешком пошел.
0: Я как-то попадала в не самые приятные ситуации, ну, там, боковой ветер, например, очень сильный, когда мы уходили на второй, третий круг. Знаете, я столько к Богу пообещала, что если мы приземлимся, я сделаю, что мне потом было так стыдно, потому что исполнять это все невозможно. Ну, то есть я наобещала столько всего, что если я буду это исполнять, то мне просто сразу в монастырь. Все.
1: Столько ерунды наговорила.
0: Понимаете? А тогда это было так искренне. Боже мой. Надо же. Знаете, вот как говорят, есть такая фраза, знаете, в падающем самолете атеистов нет. Так, еще. Кровать с подъемным механизмом, хороший матрас, 8 подушек на все случаи жизни. Абонемент на тренировки, чтобы с бассейном обязательно. И моющий пылесос. Тут у нас вот загранпаспорт стоит своих денег 100%, пишут нам. Огромный стакан термос летом и зимой спасает.
1: Ну что-то из области фантастики. Ремонт сразу под ключ. Стоит своих денег однозначно, чтобы потом ничего не доделывать. Термобелье зимой. Опять же, молодежь подтянулась. И дорогой парфюм. Ну, кстати, вот с дорогим парфюмом можно поспорить, потому что есть ароматы, которые действительно могут подобрать под себя, и они не будут стоить прям каких-то там колоссальных денег. Хотя мы не говорим
0: они про просто, они про просто дорого. Не будут стойкие,
1: да,
0: наверное.
1: Будут, да, они, будут они реально будут стоить своих денег, такие ароматы.
0: Это правда. Вот, кстати, Дмитрий, сколько я ему не, ну, пыталась подарить там туалетную воду или что-то, он прям принципиально не использует. Он вообще не пользуется. И, кстати, от него не воняет. Нет, никогда. Вот я могу сказать правду. Вообще никогда. Понимаете, хорошо, когда человек моется.
1: Спасибо.
0: Видишь, я тебя похвалила. Это комплимент, между прочим. Да, то есть вот никогда никакого постороннего запаха нет, но при этом и какого-то аромата от него тоже нет.
1: Когда у меня закончится вот мой, который сейчас, я тогда возьмусь за твой флакон, потому что я пользуюсь духами, я реально...
0: Дима, я тебе подарила его 4 года назад.
1: Я еще тот не закончился, который мне дает. Я реально годами пользуюсь одной и той же пшикалкой. И она все никак не спшикается.
0: А у меня, конечно, коллекция. Я считаю, что все-таки парфюм – это как одежда. Под каждый костюм свой парфюм. Вот так у меня. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. И обязательно пишите нам. Мы зачитаем все самое лучшее здесь.

на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание. Прямо сейчас про 18-й лунный день, который стартует в 21.13. И что это означает? Зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. Сегодня окружающие вас события и люди являются вашим зеркальным отражением. Это вот у нас, получается, следующие лунные сутки, да? Завтра весь день будет под влиянием 18-го лунного дня. От людей можно узнать, какими они видят вас со стороны. Ой, не надо! Не надо. Ведь мы и так знаем свои недостатки. Если вам указали на них, не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. Если же вас за что-то похвалили, то не воспринимайте это как лесть. Люди склонны говорить правду в глаза. День пассивной энергии. Человек может расслабиться, перенимать, может быть, какие-то чужие привычки, то есть попасть под чужое влияние. И люди бессознательно подводят и обманывают друг друга. День масок, обманов и интриг. Можно наткнуться на лицемера, попасть в переплет. У меня такое ощущение, что я последний год живу в 18-м лунном дне. Честное слово, ребят, вот правда. Значит, счастливым день станет для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных существует риск грехопадения. Ну, я ж тебе это говорю.
2: Склоняет просто.
1: Сплошное грехопадение. Не сумевшие побороть свои дурные привычки будут чувствовать себя несовершенными. Вот, возможно, значит, может появиться ощущение, что кто-то пытается сбить вас с правильного пути. Короче, написали бы просто «день плохой», все. Чего ты тут разводить, сюси-муси?
2: Бороться, не бороться там, да?
1: Ой.
2: Не устали так бороться.
1: Надоело, честное слово. Иногда уже хочется просто как бревно лечь. Ну, в смысле, не в этом смысле, а вот по воде плыть, знаете, по куда вот течение приведет. Доверять вселенной это называется. Вот иногда мы боремся, знаете, вот как те лягушки в молоко попадем, в сливки, да, и вот начинаем взбивать масло. И это иногда работает. Но по факту, если бы лягушка могла просто лечь на спинку и лежать вот так, она могла бы и на молоке полежать. Такое
2: философское, чтобы начать что-то делать, нужно перестать что-то делать.
1: Да, вот. Да. Видите, вот потому что перфекционисты, они же самые несчастные люди. Потому что пока бездарность уже написала 10 книг, выпустила 30 песен, понимаешь, и думает, и так сойдет. Она стала популярной. А вот этот перфекционист, он доделает все, здесь не так, и тут не так. И в итоге эта книга вообще не выходит. Понимаешь? Вот и все. Сегодня, возможно, ссоры с коллегами. Ну, это следующие лунные сутки, поэтому какие коллеги, там выходные. Ну, не у всех выходные, поэтому имейте в виду, с любимыми родственниками тоже ссориться нельзя. Нужно прям держать себя в руках. Вас могут провоцировать, но вы не поддавайтесь. Так, еще с работой. Важные дела и переговоры следует отложить. Физическая нагрузка должна быть минимальной. Хорошо, завтра как раз можно и сериальчик посмотреть, да? Полежать, отдохнуть. Вот хорошо.
2: Завтра за тачку не беритесь. Вот если на садовом участке кто-нибудь припрет, скажет, нет, не надо.
1: Сегодня такой день. Да. Сегодня день, когда нельзя. Сегодня день пассивной энергии. Вот и все, вот и все. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: TFM.
1: Продолжаем разговор. Ну, у нас сегодня тема.
2: Какая вещь стоит своих денег на 100%? Вот как,
1: ну,
2: вы считаете?
1: Много тут, конечно, повторяется, потому что вот люди пишут, что вот мультиварка, например, очень-очень важная история. Автомобиль, смартфон, квартира.
2: Но тогда внимание. Забудьте обо всем, что вы покупали до этого.
1: Давай.
2: Шторка для ванной с карманом.
3: Ого!
1: А есть такие?
2: Вот ты представляешь, я прям думаю, где оно было все это время? Почему оно мне не попадало?
1: А зачем тебе карман-то туда?
2: А вот представляешь, туда шампуньку положил.
1: Ну,
2: куда?
1: Да.
2: Мыльце сбросил. Не стоит у тебя вот эта вот батарея, которая...
1: Заначку положил, да, дорогой?
2: Кто там будет искать шторки для ванны? Да никто не знает, что там карман есть.
1: Кстати, да, да, точно. Значит, эпиляция, пишет нам, стоит своих денег однозначно. Баночка прокладывали лимонада летом. Наушники с активным шумоподавлением. Кстати, вот, например, я не понимаю, почему непопулярностью пользуются беруши. Потому что я вот без беруши жить не могу. А оказывается, сейчас какие-то еще беруши есть, тоже с дополнительным шумоподавлением. То есть они какие-то вот прям совсем новомодные.
2: Ну,
1: и вот, например, едете вы в поезде. Откуда вы знаете, кто рядом с вами ляжет? А может быть, это человек-чемпион по храпу в своей области?
2: Мне такой попался. Я, кстати, недавно, за последние лет 20, наверное, первый раз поехал в поезде ночью. Дядя Юра уснул первым, и все, и больше не уснул никто.
1: А вы обратили внимание вообще на такую специфическую историю? Почему-то храпуны всегда первыми засыпают. Всегда. Они как-то это быстро делают, мгновенно просто, и он уже храпит. Вот у меня, я ни одному мужчине в своей жизни не выдала претензию за храп. Ни одному. Потому что у меня нет этой проблемы, потому что я и без него, и с ним спала бы в берушах. Вот, все. И ничего не слышно, и очень удобно. Так что, друзья, обязательно... Ну, там, кстати, не все беруши хорошие. Вот они очень отличаются. Я нашла именно ту модель, которая вот идеально подходит.
2: Надо нам подумать, может быть, на следующем сезоне будем разыгрывать именно беруши?
1: Чтобы не слушали радио, ты имеешь в виду? Спасибо, Дмитрий. Это прям, ты понимаешь, это прям идеально для радио. А вот вам беруши. То есть нет, здесь можно сказать так, что беруши, если вы где-то слышите другие радиостанции, то есть, наверное, пояснение тогда, инструкция должна быть по применению.
2: Так что, да, друзья, пока что остается наша фирменная кружка. Пока что вот она есть, звоните 8-495-956-1-2. Проверим вашу интуицию через несколько минут. 3, 2, 1, go!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Баб, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, /31-10.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Практика.
1: Проверка интуиции полным ходом. Прямо сейчас будем методом тыка определять уровень этой интуиции у нашего слушателя. Кто здесь?
2: Денис дозвонился из города Янаул. Это республика Башкортостан.
1: А вот и все, а как вот и до свидания. А где у нас Денис? А где Янаул? А где Башкортостан? Алло, все, нету. Потеряли.
2: Значит так, будем действовать по сложившимся обстоятельствам. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012. Вот прямо первый, кто дозвонится, тот и будет с нами проверять свою интуицию.
1: Да, друзья, да, вот так иногда бывает. Связь подводит, как говорится. Не всегда все происходит идеально. Что еще раз доказывает, что мы работаем в прямом эфире без записи. Алло.
3: Алло.
1: О, есть. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Виктор.
1: Виктор, а вы откуда нам дозвонились?
3: Москвы.
1: Ну, прекрасно. Виктор, прямо сейчас мы будем проверять вашу интуицию, задавать вам вопросы. Вы должны отвечать «да» или «нет», максимально не задумываясь. Попробуйте.
3: Попробую.
1: На старт, внимание, погнали. Правда, что квакиньо – это португальский музыкальный инструмент?
3: Нет.
1: Правда, что слово «сахара» переводится с арабского как «пустыня»?
3: Да.
1: Правда, что богомол – единственное насекомое, которое может поворачивать голову?
3: Нет.
1: Правда, что скорость 10 км в час – это быстрее, чем скорость 5 метров в секунду?
3: Нет.
1: Правда, что IQ переводится как «я умный»?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось у Виктора.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Проходной балл, Виктор. Молодец.
1: Да, потому что больше 3, как говорится, все складывается идеально в вашу пользу. Кружка DFM достается и, считайте, уже стоит на вашей полке. Ну, через полгодика, может, придет. Вот. И прямо сейчас, в эту секунду, мы вам дарим эфирное время на привет и поздравления.
3: Хочу сказать фразу Диме, подруге Юле и другу.
1: Ой, а если еще разочек, а то я боюсь, что они не услышали.
3: Ну, брату Диме, подруге Юле и другу Антону.
1: Все, вот теперь всем все привет. Идеально.
0: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
12: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
11: В этой школе происходит что-то жуткое.
12: Одной мне не справиться.
11: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
13: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «РУ-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
14: Категория 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка
17: on DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: что, друзья, поскольку мы уходим в отпуск, наш Владимир Глухов нам подготовил факты про отпуск. Идея оплачиваемого отпуска появилась во Франции в середине 19 века. В 1853 году государственным службам предоставили 15-дневный отпуск. То есть это впервые произошло.
1: Ну, спасибо им за это.
0: Да, это правда, есть что сказать. Дмитрий Менделеев открыл периодическую таблицу химических элементов в первый день своего отпуска. Правда, во время отдыха он не бездельничал, а изучал технологии производства сыра в Тверской губернии. В Италии был случай. 60-летний Атос Богатин не брал отпуск 28 лет. Профсоюз подал на него в суд, и суд назначил ему наказание 900 дней оплачиваемого отпуска. Без шуток, у нас на работе тоже это есть. Ты обязан уйти в отпуск, и когда... ты говоришь, я не хочу в отпуск, мне нечего, зачем, мне не надо, я нормально, вот все хорошо. Они говорят, нет, положено, положено, у вас тут неотработанный отпуск, идите гуляйте. А потом тебе слушатели пишут, бездельники, вот лишь бы им отдыхать. Вот лишь бы. И тут, вот, понимаете, вот ты как между молотом и наковальней прыгаешь, между отделом кадров и, соответственно, слушателями, которые считают, что ты слишком долго отдыхаешь.
1: У нас все по кзоту.
0: Главный залог полноценного отдыха, отпуска, это полная смена рода деятельности. То есть, если вы с утра до ночи сидите в душном офисе, вам стоит совместить отдых с физической нагрузкой. Если весь год вы крутитесь как волчок, в отпуске стоит, наоборот, сбавить темп и принять горизонтальное положение где-нибудь в красивом местечке. Интересная статистика. Для того, чтобы избавиться от стресса, 46% россиян используют телевизор. Нашли место. Ой, ну да. Там наоборот, мне кажется, стрессануть можно по полной. 43% музыку, 19% вредит вашему здоровью. 16% едят, 12% занимаются спортом и только 2% вот действительно как-то вот берут отпуск.
1: Отдыхать на полную.
0: Да. Как считают специалисты, в отпуск категорически нельзя брать с собой рабочий мобильник или ноутбук. Самый лучший вариант – поехать туда, где мобильник не принимает, а к интернету подключиться невозможно. И тогда вы действительно отдохнете по-настоящему без мозговых перегрузок. Вот. Но, друзья, нам немножечко еще нужно вас погрузить, потому что в ближайшее время мы будем определять, кто у нас сегодня забирает нашу фирменную кружку, да и кто у нас сегодня самый крутой. Бомбим финалочку через пару минут.

0: Да, друзья, да. Вот прямо сейчас бомбим финалочку и уходим в отпуск. Да. Даже не верится, если честно. Вот прям вообще не верится. Ты веришь?
1: Да что-то, честно говоря, с трудом, правда.
0: Я тоже вообще абсолютно не понимаю.
1: Уже лето заканчивается, как будто уже все, опять рабочий,
0: да.
1: Надо возвращаться. А
0: да.
1: У тебя только-только начинается отпуск.
0: Мы...
1: Ребята, кто еще не отдохнул, пожалуйста, отдохните на полную. Кто, может быть, уже это сделал, мы вам завидуем, конечно. Хотя нет, наверное, не завидуем. Хорошо бы отпуск повторить, если он у тебя уже был.
0: Я на следующей неделе каждый день буду в Дон нырять. Каждый день прямо нырять. Надеюсь, он там не обмелел. Хотя снежная была зима. Вроде должно быть нормально. Да, и рыба, и интересно, там нормально сейчас вообще? Потому что одно время на фидер даже делать было нечего. Обмелел.
1: На рыбалочку, немножко, значит.
0: Ну, конечно. Я собираюсь вообще утром на рыбалочку, вечером на рыбалочку, а днем на раскладушке лежать во дворе.
1: Готовиться
0: загорать.
1: К рыбалочке.
0: Да. Все. Надо, главное, это хорошо, что даже червей копать не надо, понимаешь? Магазин-то рядом, все удобно стало, все, понимаете, автономия. Ну, хотя нет, покопаю, наверное, сама. Все-таки свои они лучше всегда, чем покупные.
1: Сегодня мы обсуждали, какая вещь стоит своих денег вот прям на 100%. Что это для вас?
0: Так, очень много нам сегодня писали и про мультиварку, и про рассол с утра, и про телефон, конечно. Очень многие...

0: идеальный инструмент для превращения комнаты в пещеру первобытного человека в полдень выходного дня. Ну, понятно, компрессионные чулки в самолет 100% стоят своих денег. Салат для девушки на первой встрече. Потрясающе. То есть мясо ей уже нельзя. Цветы девушки без повода подарены. Это нам написал Игорь. На хорошего мастера своего дела. Не жалко совершенно никаких денег. И чесалка для головы. Чесалка для спины. Ну, и тут еще какие-то уже люди, видимо, отдыхают, поэтому у них уже в нижние 90 ушли все мысли. Там, ну, как раз.
1: Ну, и с этим тоже не поспоришь, действительно.
0: Там тоже, да,
1: да, все стоит своих денег.
0: Все абсолютно. Дмитрий,
1: подводим,
0: кому же мы отдаем
1: финал.
0: Подарок?
1: Вручаем последний приз в этом сезоне по теме дня. Мы решили, что это будет Анастасия, которая написала: «Хороший фотограф на свадьбе. Выбрали подешевле, до сих пор мужу простить не могу». Хороший
0: формулировка,
1: да? Выбрали,
0: это
1: но мужу простить не могу. И, кстати, от нее же было сообщение: механическая мясорубка, надежная на 200%, стоит своих денег на все 100.
0: Ну, вот по поводу фотографа на свадьбу я, конечно, согласна. Mm-hmm. Потому что особенно прикольно, когда тебе кто-то из друзей говорит: я вас пофоткаю, что деньги тратить? У меня фотоаппарат отличный, я вас пофоткаю. Потом, ну что там фотки? Слушай, что-то я так замоталась там, вот как-то завеселилась, вообще не до этого. И ты понимаешь, что это просто самая большая ошибка. Поэтому, ребят, на фотографе свадебном экономить 100% нельзя. Правда, потом эти фотки полгода ждешь. Ну, с другой стороны, наша кружка сразу не приходит. Так, давайте поаплодируем.
1: Спасибо, поздравляем. Подарок вам отправим в ближайшее время.
0: И, конечно, друзья, мы желаем вам всем скучать. Мы эгоисты. Мы хотим, чтобы вы по нам скучали. Мы по вам скучать будем, естественно. Я на рыбалке, Попов... Ну, Попов где-то.
1: Буду
0: где-то
1: отдыхать
0: далеко.
1: Тоже.
0: На шезлонге. Да. На шезлонге. Вот, поэтому, конечно, пишите нам в социальных сетях. Вот меня найти очень легко. Дмитрия найти сложнее. А зачем его искать? Он сам найдется. Вот, поэтому обязательно не теряйтесь. Потому что я буду выкладывать много интересного контента из деревни. Это будет прям хорошая... Я обязательно выложу видео, как я ковер рассматриваю на стене. Будет много рефлексий. Абсолютно уверена.
1: Много мыслей.
0: Да, деревня, это все-таки это кайф. Это настоящий такой олдскульный кайф. Всем
1: пока!
0: Пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
6: Категория 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
0: Второе место. Number two.
2: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabel Malkman и Catherine Ryan.
0: Первое место. Number one.
2: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-770. 4668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
19: Up the next.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что Радио ДФМ.

0: реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.